в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Rise, Dan Sartain, Arise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь».

Дансер Тейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Дансер Тейн, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня. Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем, одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine».

Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legend of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater Stomp».

Запись 62-го года, Fabulous Playboys, Cheater Stomp. Ну и еще один трек с этого же сборничка, Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie. Тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый. И они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла Paint Your Wagon. Мюзикл вообще начала 50-х годов. И называется он They Call the Wind Maria. Назвали ураган Мария. Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе.

PJ & Arty. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке. Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на «Андердоге», называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго и песня «Le Fantôme» — «Призраки».

Калинга из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop». Но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Clouds».

The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии. Более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема. Это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом. Надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пассариньо», «Прохожие». И слушаем с него заглавную песню.

Джоао Сильва, песня «Пасариньо» с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню.

Даудалян французского Лиона и их альбом «Ланму». «Ланму», что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом «Underdog Records». Ну, что такое «Underdog»? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, можно сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов – это англичанин по имени Флориан Граттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву.

Лорен Греттен из Лондона, он же Флокс, и его седьмой альбом Square. На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен – одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87 году в городе Сент-Луис. Сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки. И вышел у нее уже шестой альбом. Называется «Big Time». Ну, на мой личный вкус, не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку. Она называется «All the Flowers».

Энджел Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг – это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения, из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Mute Records». И новейший из них называется «Another Day». «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns».

Chris Living и Мария Юзер, Patterns с альбома Chris Living Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский. Баба Сисоко, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая же называется «Живая легенда». И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане».

Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Грёт джаз». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Mercury». «Меркурий», разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан». Cause man didn't really have nothing to say.

0: какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же The Range. И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним Оид, и французом Стефаном Аргие, псевдоним Stereo Void, записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока.
1: «Истины». Я хочу рассказать тебе простые истины, открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери.

прислонись к дереву. Можешь закурить, если куришь. Постоять, подумать. Видишь, и здесь пьют вечером чай, а по утрам кофе.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так,

0: экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов, должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
2: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
4: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
5: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
6: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень

0: Поможет ли вторая мобилизация Путину?
1: Я думаю, что это не поможет. Количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение.
0: Как получить АГС по религиозным убеждениям и не оказаться в окопе?
2: Хоть Бога, хоть макаронного монстра, хоть Будду, хоть... Кому хотите, в того и верьте.
0: Татьяна Ким выплачивает компенсации пострадавшим предпринимателям.
3: Скажу от себя, у меня сгорело товары на 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей.
0: Выйдет ли разоренный малый и средний бизнес на улице?
4: Потенции да, а вот в реальности почему-то мы это не делаем. Ничего подобного я предположить не могу.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господин Лавров, когда Россия прекратит войну в Украине?
1: Еще раз, говорите громче.
2: Во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Маниле глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые за долгое время встретились лично. Всего 35 минут переговоров.
3: Вы думаете, мы решили проблему войны в Украине за 30 минут здесь, в Азии? Это так не работает. Что касается поставок, мы продаем оружие через программу Pearl, которая является инициативой НАТО, и в нашей политике тут ничего не изменилось. Мы хотим, если у нас получится, и готовы сыграть любую конструктивную роль, чтобы эта бессмысленная война закончилась. Но для завершения этой войны потребуется то, с чем будут согласны и Россия, и Украина.
2: Лавров и вовсе остался верен так называемому духу Анкориджа и настаивал на том, что соглашение может быть только по мотивам переговоров Трампа и Путина на Аляске. Ставка Москвы не меняется. Ни мытьем, так катанием Путин хочет добиться своего, даже если реальных успехов у российской армии немного. А граждане страны за лето в полной мере увидели, что так называемая спецоперация давно вышла за пределы Украины. Хватит ли Путину людей для продолжения войны? Пойдет ли он на открытую мобилизацию или продолжит загонять граждан в армию через цифровые ловушки? Для некоторых этот капкан уже захлопнулся. История актера Никиты Григорьева – лучшее тому подтверждение.
4: Сообщается, отказано в праве на выезд Российской Федерации. Куда едем?
5: Туда.
6: Вам не послышалось, меня действительно сняли с рейса Москва-Грузия. Мы отправились в кемп, собрали 10 детей. Мы должны были 10 дней провести в Грузии в кемпе, а потом поехать путешествовать самостоятельно по провинции Грузии, а потом на машине поехать в Армению. И тут я попиваю кофеек, как вдруг меня берут под руки и заводят в какую-то комнату. Заталкивают, закрывают на ключ, и я остаюсь сидеть запертый. Каталашки.
2: Эта трагикомичная история разыгралась не на подмостках МХТ имени Чехова, где служит актер Никита Григорьев, а в московском аэропорту. Главную роль в ней невольно сыграл 29-летний артист и блогер Григорьев, а незримым режиссером выступила сама цифровая машина государственного контроля.
6: Со мной очень неуважительно разговаривают. Я общаюсь с Клодом, чтобы понять, что происходит и как себя вести. После мне выдают бумагу и говорят, что военкомат сделал меня невыездным. Я офигел. Мне не дали никакого внятного ответа. Вы представить себе не можете уровень моего шока. Моя семья улетает без меня. Но повезло, что нам поменяли аэропорт. И именно из-за этого получилось сдать и вернуть деньги за билет.
2: Цинизм этой истории в полной цифровой шизофрении. Актер судорожно обновляет госуслуги, там чисто. Никаких плашек и штрафов. А на погранконтроле стоп. И строгий дядя в погонах. В соцсетях Григорьеву тут же пришли на помощь народные советчики. Никита, это не ошибка системы, это звоночек. Если хочешь, чтобы у жены остался муж, а у сына родной отец, прекрати выискивать баги в реестре. Думай, зачем тебя заперли, и делай выводы. Конец цитаты. Пока эксперты и аналитики спорят, решится ли Кремль на вторую волну всеобщей мобилизации, сама система уже работает как непрерывный конвейер. С начала полномасштабной войны власти обнесли страну тотальным цифровым забором. Не явился военкомат, через неделю это уже не выездной, еще

0: Немного и прощай водительские права, кредиты, сделки с квартирой, регистрация бизнеса и даже мечты стать самозанятым. Государство тебя делает изгоем. Весенний призыв завершен. Минобороны довольна. План почти 150 тысяч человек выполнен. Но призыв закончился, а работа военкоматов нет. Воинский учет теперь почти круглосуточный сервис. И звонят уже не только мужчинам. Вот один очень показательный разговор с жительницей Калининградской области Надеждой Чекалевой.
1: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
0: После отказа собеседник продолжил уговаривать женщину и пообещал, что о ее маленьком ребенке позаботится государство, а также предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от заключения контракта.
1: Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? Кому еще так вот звонили? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
0: Старый как мир трюк. Главное – заманить человека за порог, а там другие профессионалы, где ласково, а где угрозами и шантажом, заставляют подписать контракт. На фоне агрессивной охоты за призывниками и военнообязанными логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России?
2: Я говорю заболевание, вы говорите годен или нет. Плоскостопие третьей степени.
3: Годен.
2: Сахарный диабет первого типа.
3: Первого нет, не годен.
2: Гастрит без осложнений.
3: Годен.
2: Бронхинальная астма легкой формы.
3: Не годен.
2: Сколиоз второй степени.
3: Годен.
2: Нефр.
3: Конечно годен, на перевоспитание.
2: Гипертония второй степени.
3: Не годен.
2: Псориаз с единичными бляшками.
3: Годен.
2: Эпилепсия с приступами.
3: Не годен.
0: Давайте посмотрим на тех, кто добился права не идти воевать.
4: Даже при мобилизации АГСники, они, ребят, идут чуть ли не в последнюю очередь. Чё с меня взять? Да, я отслужил. У меня есть военный билет. Но чё я делал? Я работал дворником.
5: Что творит этот человек?
6: Мы начали рэп писать. Короче, мы АГСники, рэперы, спортсмены. Ну вот, видите, все идет хорошо, служба протекает отлично, до нас никто не мы выполняем свою работу в полной мере. Вообще нет.
4: Религиозные причины, по которым мне нужно заменить срочку на альтернативку. Они у меня появились. Я написал это все в заявлении. Записал свою автобиографию, взял себе характеристику с места учебы. Так я состою в религиозной организации баптистов, в общем. Я взял оттуда характеристику. Я это все отправил заказным письмом в военком, в военкомат и председателю военного комиссариата на тот же адрес.
7: Военкомат, получается, по повестке надо мной смеялись. Один мужик смеялся, то есть я там запутался, когда начал говорить про пацифизм и политику милитаризма. Но просто будьте готовы к тому, что над вами могут смеяться. Я представляю, другие комиссии над ребятами тоже ржали. Немножко припугали то, что меня там воинскую часть могут пройти.
4: Будут говорить, что, слушай, мы тебя отправим в Белгород, намекая на то, что его обстреливают. Будешь раненых перевязывать, кишки назад собирать. Ребят, не бойтесь. Вероятно, в своем городе просто получите, да и все.
8: Мы сегодня подметали листья, убирали бычки на одной протяженной улице. Не, в армии, мне кажется, было бы хуже.
9: Было бы хуже, наверное.
10: Я стал бригадиром.
4: Потому что предыдущий бригадир, к сожалению, ушел в запой. Что альтернативная гражданская служба — это круто. В моем случае это просто прекрасно. Я живу в Санкт-Петербурге. Я реально на зарплату могу жить один. Уплачивать все и так далее. У вас есть право официально гражданское, да, заменить бег с автоматом на какие-то
11: работы, связанные на пользу государства. В конце получите также военник, только отработаете на 9 месяцев больше. Вот и все. Но зато вы будете, вероятно, жить дома, получать бабки, вы будете встречаться со своей девушкой.
0: Агрессивной охоты за призывниками логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России? Конституция гарантирует право заменить автоматы на санитарную утку или почтовую сумку, если военная служба противоречит вашим убеждениям или вероисповеданию. Об этом мы поговорим с пресс-секретарем фонда «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Иван, я вас приветствую.
12: Добрый день, здрасте.
0: Скажите, работают ли законные способы избежать службы в армии? Медотвод, отсрочка по семейным обстоятельствам, учеба в ВУЗе, АГС после введения электронных повесток и ограничений?
12: Как минимум в трех случаях, в том, что касается медицинских показаний, отсрочки по семейным обстоятельствам при рождении ребенка и так далее, и отсрочки уж тем более по убеждениям, то есть упомянутой вам альтернативной гражданской службе, да, работает, здесь никаких перемен не произошло. Что касается учебы, увы, за последние полгода ситуация изменилась очень сильно. Студентов очень хотят видеть в армии, в то же самое время абсолютно, ну, как бы это отдельный разговор, но абсолютно не хотят при этом отменять отсрочки для студентов официально, поэтому идут третьим путем, хитрым, изворотливым, враньем, обещаниями пустыми, но, повторюсь, это такой отдельный, долгий, подробный разговор. Так что, как минимум, в трех случаях это все работает, и в одном случае, увы, видимо, перестает работать прямо на наших глазах, тает.
0: Что касается религиозных убеждений, что здесь сложного, учитывая, что есть мусульмане, есть христиане, кому сложнее доказать, что ты веруешь в Бога?
12: Здесь надо понимать, ничего вам доказывать не надо. Верите и верите. Хоть в Бога, хоть в макаронного монстра, хоть в Будду, хоть кого хотите, в того и верьте. Не надо вам доказывать, что вы принадлежите к той или иной конфессии. Закон требует от вас совершенно других действий. Чтобы вы заполнили по определенной форме заявление на альтернативную гражданскую службу, это заявление отправили по трем адресам: министру обороны, главе военного округа и начальнику военкомата. И ждали решения, когда вы получите бумажку о том, что, пожалуйста, ради бога, ваша просьба об альтернативной гражданской службе одобрена, welcome, когда вы будете нужны, мы вас обязательно позовем. Когда будут нужны нам, предположим, люди, которые будут носить утки, или если вы хотите работать водителем на гражданке, будете работать водителем и так далее и тому подобное. Так что это не вопрос убеждения, это вопрос просто бюрократической процедуры, которая на самом деле регламентирована очень строго, сухо, и нужно просто ей следовать.
0: Если обобщить еще раз этот вопрос, что вы советуете призывникам, которые пытаются добиться альтернативной гражданской службы?
12: Заполнять заявление. В первую очередь заполнять заявление и ждать. Если раньше проблема была в том, что эти заявления, не проблема, преимущество на самом деле, что эти заявления рассматривали очень долго и очень подробно, и, предположим, за 2022 год было одобрено 23-й врум. За 2023 год было одобрено ровно одно подобное заявление. Все остальные уехали на следующий, 24-й. Там тоже были единицы. Теперь они стали эти решения уже штамповать более бойко и более умело. То есть, помимо того, что запрос об альтернативной гражданской службе могут удовлетворить, он еще все-таки мог быть на тот момент еще возможностью тянуть время. Просто быть недоступным для военкомата на то время, пока там Министерство обороны думает, скрипит мозгами, смотрит, читает ваше заявление, решает, одобрить его или нет, вы ждете суда, вы ждете апелляции, вы ждете решения и так далее и тому подобное. Теперь это не очень работает, но право, повторюсь, остается.
0: А что делать прямо сейчас человеку, который получил электронную повестку, но категорически не хочет идти воевать?
12: Брать это самое заявление на АГС первым делом и заполнять его. Это первое, что надо сделать. Второе, ну, проверить все, что у вас касается медицинских показаний. Вы можете получить по-прежнему категорию годности соответствующую и стать непризывным через это. Другое дело, что вам надо очень внимательно к этому отнестись и не думать, что когда вы придете на медкомиссию, врачи сами увидят, что у вас плоскостопие, сами вам скажут, что вы негодны для военной службы, для строевой, или годны, но ограничены, и не пойдете в армию прямо сейчас. Не надо это рассчитывать. Надо нести туда вот как бы как можно большую, огромную, такую, чтобы вы не могли прям поднять сами а вам нужны были бы друзья, мама и вся семья, папку со всеми мысленными медицинскими документами про все вообще ваши заболевания. От плоскостопия и астмы и вплоть до, не знаю, каких-нибудь детских, младенческих проблем. При рождении, из роддома, не знаю, вот все, что у вас есть к вашим 17 годам, все и тащите в военкомат. И все, и суйте им под нос, рассказывая про то, как это все ужасно отравляет вашу жизнь, как это делает вас абсолютно непригодным для службы в воюющей армии. И как вы к этому не годитесь. Ну и, наконец, просто если вы студент, а подозреваю, что все-таки очень многие молодые люди призывного возраста, они учатся на очной форме, вы тоже, в общем, не думайте, что и помните о том, что само собой, сама собой эта отсрочка не придет. Вам надо взять бумажку в институте, отнести ее в военкомат, получить прописное свидетельство. И это тоже требует от вас заботы, внимания и времени. Тоже, пожалуйста, к этому надо относиться ответственно. То есть, на самом деле, все пункты, перечисленные вами и потом прокомментированные мной, они просто требуют внимания, консультации и разговоров отдельно.
0: Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувиляев. Призыв всех в строй, и родина в опасности гремит из каждого поста турбопатриотов. Зетники требуют от Кремля всеобщей мобилизации и затягивания поясов. Обыватель отвечает на пропаганду глухой апатии. Нация устала и, виртуозно уйдя во внутреннюю эмиграцию, мечтает лишь об одном – чтобы ее оставили в покое. Возможен ли на пятом году войны искренний, а не купленный за миллионы рублей из бюджета патриотизм? Разбирался наш коллега Андрей Шилов.
13: «Что еще должно произойти, чтобы мы стали воевать по-настоящему?» – восклицает Константин Малафеев, учредитель российского телеканала «Царьград», известного яростной поддержкой войны с Украиной. Главная фраза лета 2026-го в этой блогерской среде именно такая. «Может, на пятый год войны уже пора начать воевать по-настоящему?» Ничего плохого во мнении, что пора воевать по-настоящему, не видим. На что канал «Рыбарь» замечает. А что же такое война по-настоящему? Мобилизация, протяженный фронт, несравнимые с локальными конфликтами людские потери, крупная доля военных расходов в бюджете и рост налогов – что-то нам это напоминает. Действительно, по-настоящему все и началось уже в 22-м. Но по наблюдениям социологов, до февральского вторжения идея войны с Украиной поддержки в российском обществе не имела.
14: До февраля 22-го года никто не хотел воевать. Ну, просто это была вообще нерелевантная тема.
13: Были и есть, конечно, ястребы, сторонники жестких действий, но одно дело призывать к войне, другое дело воевать самому.
15: В России всегда есть партия войны, состоящая из военнослужащих, бывших военнослужащих, либо части представителей, ну, ВПК, скажем так. Вот. Ну, идеологические группы типа русских националистов, но это все как бы статистически крайне незначительное количество.
14: Говорить о том, что до войны там кто-то была какая-то устойчивая социальная группа, настроенная на то, чтобы не на войну, а на, именно вы правильно разделили, а именно на то, чтобы воевать, я не уверена, что такая группа была.
13: Нынешние разговоры о войне по-настоящему обычно не содержат прямых призывов к более интенсивной мобилизации. Это память об осени 22-го.
16: Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
13: Тогда, на фоне украинского контрнаступления, российские власти, забыв об обещании воевать только силами профессиональных военных, стали силой набирать людей на фронт. И с тех пор мобилизация – почти запретное слово в верхах.
15: Она показала, что, с одной стороны, есть довольно большое количество российских мужчин, готовых, как бараны на заклание, пойти как бы, в армию, зная, что их убьют. С другой стороны, она показала, что общество в целом никаких мобилизаций не хочет и будет всеми силами этому препятствовать.
14: Все те, кто были мобилизованы, они как бы не вернулись домой тут же. Поэтому это как бы безусловно был такой урок. И именно в этой связи есть очень высокий уровень опасений и нежелания новой мобилизации.
13: Избегая новой мобилизации, российские власти нашли другой способ – привлекать людей на фронт не силой и не за идею, а за деньги.
15: Тут выяснилось, что в России есть там лишний миллион, два, три, четыре мужчин, никому не нужных, себе не нужных, которые готовы обменять свою жизнь там на сначала миллион рублей, или даже сначала было полмиллиона рублей, потом миллион рублей, потом 2 миллиона рублей и так далее. Вот, сейчас 3 миллиона рублей. Вот, то есть с каждым повышением вот этого вот, с каждым повышением этой суммы денег, которую, за которую готово государство покупать головы, да, вот, находятся все новые категории, новые десятки тысяч людей, готовых на это дело подписаться. Вот, и это слово, в принципе, не закончилось. Хотя, конечно, понимая нынешние реалии войны и скорость своей гибели вероятной, очень большое количество людей уже задумываются, надо ли им это.
14: Готовы ли вы сами, мы задаем это вопрос мужчинам в возрасте до 60 лет, готовы ли вы сами принять участие в военных действиях? У нас есть такая достаточно устойчивая, там есть разделение добровольно, по приказу, и вот эта доля в целом, она была, кстати говоря, долгое время довольно высокая, что, например, у меня вызывало удивление, но она действительно была около 40%. Вот она сокращается, как бы сейчас это уже там около 25%, но при этом, когда мы задаем вопрос, а пробовали ли вы как бы принять участие, то эта доля, как бы, безусловно, как бы совсем незначительная. То есть это такая, безусловно, вербальная готовность.
13: Казус позиции «воевать на словах» ярко проявился в недавнем интервью депутата Алексея Журавлева.
17: Но вот почему сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорить, что жизнь – это не важно, он в Москве?
18: Но это вообще оскорбительно.
17: Понимаешь? Почему?
18: Потому что. Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве.
13: Разговор перешел на мат и закончился уходом Журавлева. Но не на фронт, а со съемки.
18: Вы не на того напали.
17: Смотрите.
18: Рассказывать, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть, интервью записывать. Пошел ты нахер.
13: Но если не усиливать мобилизацию, какими силами воевать по-настоящему? Подтолкнет ли людей на фронт понимание, что война пришла к ним домой? Анализ онлайн-высказываний дает поразительный результат. Россияне злятся не на Украину.
14: Украинцы, украинские как бы, военнослужащие, украинские налеты, вообще говоря, занимают по частоте и яростности, так скажем, третье место. Вообще, на самом деле, самое первое место – это власти, которые не обеспечили защиту. Вот, и, ну, еще есть такая специальная, может быть, такая сфера, это слабый уровень армии и ПВО и прочее.
19: Валберис – это раз, два, три. Валберис – это вот второй склад, а там первый горит, второй, третий, четвертый. Тут же еще куча людей работало, помимо Валбериса.
20: В связи с последними событиями, которые уже все знают, мы теперь официально безработные.
15: Если вот не только Wildberries, но, возможно, и другие крупные маркетплейсы будут уничтожены, и если там будет относительно большое количество разорившихся людей в долгах и шелках, возможно, это способствует тому, что фронт там получит ну, несколько тысяч, 10 тысяч, может быть, целых 20 тысяч мужчин, как бы, которым надо и женщин даже, которым надо выпутаться из долгов.
14: Очевидно, что мы проходим фазу осознания фиаско, потому что люди увидели вот эти дроны, как бы они снимают видео, в которых на самом деле есть ужас, с одной стороны, а с другой стороны есть отстраненность, то есть есть отстраненность и отстраненность от этого и готовность критиковать как бы, власть. Просто я не представляю себе, что могло бы мобилизовать.
13: Вопрос, если не государство, то что могло бы мобилизовать, чтобы воевать по-настоящему, задают сегодня и сторонники, и противники войны. Очевидно, ответить на него должно вскоре само руководство российского государства.
21: Раз, два, три.
0: Росгвардия экстренно переписывает внутренние инструкции. Ведомство приказывает заблаговременно готовиться к мобилизации, военному положению и военному времени. Главные детали этих нормативов – эвакуация для своих. В обновленный список на срочный вывоз безопасные районы внесли не только гражданский персонал и семьи, но и самих военнослужащих Нацгвардии. Откуда такая спешка с обустройством глубокого тыла для Росгвардии? Задается вопросом бывший депутат Мосгордумы Евгений. Ступин.
22: Сейчас, именно сейчас занялись этим вопросом, это настораживает. В Росгвардии пояснили, что данный акт является всего лишь приведением его в соответствие с новым федеральным законом, который, внимание, был принят еще в прошлом году. Я как бывший депутат Московской городской думы могу вам сказать, что вот эти внутренние акты, законы субъектов федерации по приведению в соответствие с федеральным законодательством, они часто лежат годами и даже десятилетиями. И ничего. Почему вдруг именно сейчас потребовалось срочно привести в соответствие, никто не объясняет. Загадка.
0: Евгений Ступин убежден, что эти факты косвенно подтверждают, что речь идет о всеобщей мобилизации.
22: Этот факт подтверждает коллегия Министерства обороны, на которой заявили, что план по набору в беспилотные войска выполнен примерно на 8 тысяч сотрудников.
1: Товарищ министр обороны, уважаемые коллеги, в соответствии с планом реализации решений, принятых на расширение заседания коллегии Министерства обороны, создана единая система подготовки специалистов войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений, нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
22: А был заявлен план примерно в 5 раз больше. То есть реально у них сейчас дефицит. В 5 раз. Мое личное мнение в том, что рано или поздно Владимир Путин, а именно он принимает решение о мобилизации, или проводить ее, или не проводить, все равно примет решение, учитывая то, что он хочет продолжать войну, по крайней мере, до захвата Краматорска и Славянска. А там мощнейшие оборонительные сооружения. Это будет похуже Бахмута, мясорубка. Эти города будут стерты с лица земли.
0: Итак, пазл складывается. От массовых облав и цифровых ловушек в регионах до экстренного переписывания инструкции Росгвардии, которая уже готовит план эвакуации для собственного руководства. Поможет ли Путину новая волна мобилизации перехватить инициативу и завершить войну на своих условиях? На прямой связи со студией военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: Скажите, способны ли сотни тысяч мобилизованных решить главную задачу Кремля – полностью захватить оставшуюся часть Донбасса?
2: Думаю, что нет. Думаю, что это не поможет. Прежде всего потому, что мобилизация и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, это потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии, это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области. Но не решат, по крайней мере, в рамках вот этой кампании, которая может завершиться где-то поздней осенью этого года.
0: Юрий, вы имеете в виду, что есть киллзона, которую некоторые определяют 40 километров. Это та зона, где наступление будет рискованным для российской армии. Так я понимаю?
2: Да, безусловно, вот именно вот эта киллзона, зона смерти, ее еще иногда называют, просто в этой зоне жизнь человека, особенно наступающего контингента, становится просто, выживание становится маловероятным. Да, какие-то люди могут выжить, но это резко изменить, но их не хватит для того, чтобы решить конкретные задачи продвижения, захвата тех или иных опорных пунктов и так далее. Медленное наступление может продолжаться, темпы его могут несколько увеличиться при увеличении личного состава, но нужно иметь в виду, что увеличение личного состава, оно имеет определенные пределы, его нельзя увеличивать, нельзя наращивать бесконечно. Необходимо, собственно, есть предел насыщения, а этот предел – это штатная численность или что-то вроде этого – действующих подразделений, частей. То есть, если вы, скажем, в роту увеличите вдвое, численный состав роты увеличите вдвое со 100 до 200 человек, это не значит, что она будет воевать в два раза лучше. Это означает в нынешних условиях, что в два раза больше будут потери.
0: Скажите, Юрий, а как все-таки вы думаете, вероятность мобилизации, будет она или нет по всем тем параметрам, которые вы для себя определили?
2: Я думаю, что мобилизация будет, безусловно, но вероятность я бы оценил 95%, оставив 5% на всяких черных лебедей, которые могут что-то изменить либо внутри России, либо на фронте, либо вокруг Украины и России. Но она будет просто потому, что количество наемников, которые подписывают новые контракты, то есть это количество людей, которые добавляются в состав вооруженных сил, падает. Оно уже сейчас меньше, чем безвозвратные потери, то есть то количество людей, которые из армии уходят. Ну и вот для того, чтобы компенсировать вот этот разрыв между прибывающими и убывающими в армию, ну, неизбежно увеличить. Единственная возможность это мобилизовать тех людей, которые сами по себе в армию не идут и не пойдут. Вот поэтому мобилизация, на мой взгляд, практически неизбежна. Вопрос в том, каковы будут ее масштабы.
0: Юрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Юрий Федоров.
3: Из-за того, что я взяла на 3 месяца кредитные каникулы, мне просто сверху накинули 700 тысяч рублей. Просто я просто выкинула в трубу. Из-за того, что я не могла закрыть этот кредит, пришлось брать сверху новый кредит. Сейчас у меня сгорают все остатки на складах на Валберес.
5: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что склад Краснодара БПЛА попал.
21: Вот этот человек потерял 24 миллиона. 24.
23: Красиво горят.
21: В любом случае, альхамдулилля.
0: Война, которую Кремль особо не замечал внутри страны, добралась до российского бизнеса. Теперь убытки считают не только нефтяные компании и заводы, но и тысячи предпринимателей. Для многих один сгоревший склад – это не просто потерянный товар. Это крах бизнеса.
24: Друзья, скажу вам честно, еще парочка беспилотников по складам Wildberries и от компании «Жизневек» ничего не останется. Мы за эту неделю, которая еще не закончилась, вместе с женой Magiri Cosmetic потеряли более 30 миллионов рублей. И главное, что мы ничего не можем сделать с оставшейся продукцией, которая на других складах лежит и тоже подвергается риску. Забрать ее оттуда теперь нет возможности.
0: С 19 июля крупные логистические центры регулярно попадают под удары украинских беспилотников. Среди целей – склады Wildberries. Для продавцов это простая арифметика. Товар сгорает быстрее, чем приходит компенсации. За последнюю неделю объекты компании несколько раз подвергались атакам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе.
25: Склады горят, Санкт-Петербург,
26: Так все склады сгорели, не только Wildberries. Там вообще все горят, кроме последнего. Пи***ли себе, работали и поработали.
0: По официальным данным российских властей, в результате атак есть жертвы и пострадавшие. В Котовске, по словам губернатора Тамбовской области, погибли 7 сотрудников предприятия. Более 20 человек получили ранения, некоторые тяжелые. Для одних это человеческая трагедия, для других очередная строчка в ежедневной сводке. А для тысяч предпринимателей еще и вопрос без ответа. Кто возместит многомиллионные убытки? Гендиректор Wildberries Татьяна Ким объявила о первых компенсациях продавцам, потерявшим товар.
27: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. Для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, мы для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке. Сейчас изменяем там тоже условия по досрочному выводу юнир-средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
0: Однако предприниматели, чей товар сгорел на складах, жалуются. Компенсации не покрывают и малой части потерь.
4: Ну что, всем привет. В итоге сегодня пришли выплаты с ВБ. Скажу от себя, у меня сгорело товара на 500 000. Хорошо, что последние месяца я оттуда потихонечку постаралась выходить, потому что когда-то у меня было товара до 25 миллионов, сейчас у меня товара оставалось на 3 миллиона. Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 000 рублей. Учитывая то, что у меня уже кошелек минусует 2 месяца. Продажи идут, товары заказывают, на складах товары катаются, но кошелек был 2 месяца просто в минусе. От там 10-5, заканчивая максимум, было 59 000 рублей. Товар катается, продается, но ты минусуешь. В общем, минус 500 000, плюс 10 000. Спасибо, Валберес.
0: Поможет ли государство маркетплейсам и продавцам, оказавшимся под ударом войны? Пока ответа нет. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко убежден. Времена, когда Кремль спасал системообразующие предприятия, остались в прошлом. Если в кризис 2008-2009 годов государство поддержало АвтоВАЗ и группу ГАЗ, то сегодня, считает Потапенко, бизнесу придется рассчитывать прежде всего на самого себя. Об этом он рассказал в интервью изданию «Окно».
6: Ну, если говорить, ну, надо говорить не только о Wildberries, а вообще о логистической инфраструктуре, потому что она вся находится не очень сильно защищенная. Я не уверен, что она будет... Ну, задача государства вообще базисно обеспечивать безопасность. Поэтому здесь вопрос установки систем противовоздушной обороны и РЭБа. А будет ли спасать как бизнес, маловероятно, по причине того, что, в общем, это частные риски обеих компаний. Потому что это как-то в огороде Бузинавки и Ведятька. То государственные предприятия, соответственно, оно помогало за своим. Здесь данная частная компания, и поэтому помогать никто не будет. Тут совершенно очевидно, это вещи нетранспарентные между собой. А покупка автомобилей и стимулирование спроса, который был тогда, это был как раз, ну, то есть любой чиновник любой страны с любым паспортом изначально действует абсолютно как обычный, как-то стационарный бандит. Такова теория стационарного бандита. Опять-таки, если мы обсуждаем как раз систему безопасности, то систему безопасности должно выстраивать государство, а не частный бизнес. Но если у государства нет таких возможностей, то было бы неплохо, но понятно, что в феодализме это вряд ли произойдет, чтобы компаниям дали возможность хотя бы заниматься самозащитой, то есть хотя бы ставить системы ПВО и составить системы РЭБа, потому что без этого, в общем, это все, что касается военных конфликтов, это всегда задачка про бассейн с двумя трубами. В одну втекает, в другую вытекает. Кто быстрее восстанавливается, кто быстрее наносит удары.
0: Сотни продавцов подсчитывают убытки, но о причинах молчат. Вместо слова «война» в их лексиконе «форс-мажор» и «стихия». Дмитрий Потапенко констатирует – это замкнутый круг. Разбираться с пылающими складами и рухнувшим бизнесом селлерам все равно придется с маркетплейсами. И лично с Татьяной Ким, которая вовсе не спешит покрывать чужие военные риски из своего кармана в полном объеме.
6: Цикл, в котором мы живем, феодализма, это чтобы как-то не гони волну. Вот, собственно говоря, ей придется разбираться как исполнительному директору там, или генеральному директору, пока которому принадлежит номинальная акция. И, в общем-то, с этой проблемой она разбирается как может. А дальше, я это говорил в самом начале конфликта по Wildberries, что, в общем, эта компания перейдет под контроль одной из крупных силовой финансово-промышленных групп, станет частью экосистемы. Если вы обращаетесь к феодалам, то кто вы такой? Феодалы решают, Керимов и, соответственно, Кадыров решают, кто вы в этой системе координат. Не должно быть никаких иллюзий, как работает Россия в феодализме 2.0. покупки. А ритейлерам, например, онлайн или офлайн, я, соответственно, очень удивлен, что последние 5 лет такие компании, как «Магнит» и «Пятерочка», не сделали собственные мощные, соответственно, маркетплейсы, потому что это их непосредственный функционал, они это умеют, знают, практикуют.
0: До недавнего времени Wildberries ассоциировался с платьями, смартфонами и кормом для кошек. Теперь с военной логистикой. Киев утверждает, удары наносятся не по бизнесу, а по каналам снабжения российской армии. Насколько маркетплейсы действительно стали частью военной экономики, разбирался наш корреспондент.
7: За несколько дней украинские дроны поразили около 6 складов Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, в Санкт-Петербурге и в Симферополе. По оценкам Forbes и Data Insight, общий ущерб может составлять от 280 до 320 миллиардов рублей. Это больше годовой прибыли всей группы Wildberries. Пострадали десятки тысяч предпринимателей.
8: Это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Мужчины, говорят, не плачут. Но, знаете, в данном ситуации я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто переживания, чисто предпринимательские переживания. И просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете? Вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами.
7: Только на складе «Электростали» товар потеряли 88 тысяч продавцов. И это лишь один из 6 атакованных складов. По масштабу это, пожалуй, самый серьезный удар по российскому малому и среднему бизнесу с начала войны.
9: Сегодня сгорел Питер. Да, это была «Электростали» Краснодар. Просто деньги горят на глазах.
7: Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет продали за прошлый год товаров почти на 8,6 триллионов рублей. На маркетплейсы так или иначе работает около 4 миллионов человек. Продавцы, складские рабочие, курьеры, сотрудники пунктов выдачи – это больше 5% всех работающих россиян. Владимир Зеленский заявил, что удары наносились не по российскому бизнесу, а по военным целям. Складам, через которые армия получала комплектующие для дронов, навигационное оборудование и снаряжение. Купить все это на Wildberries действительно можно.
10: Где-то с лета 2022 года и далее, особенно после мобилизации, российская армия перестроила свое снабжение на самообеспечение за счет использования собственных денег военнослужащих. Когда сначала мобилизованные начали получать по 200 тысяч рублей, командиры быстро смекнули, что теперь мы можем заставлять своих подчиненных покупать вообще все. И это носит не просто системный характер. Это буквально системообразующая модель снабжения.
7: Действительно. Если на Wildberries набрать в поиске товары для СВО или для военных, выпадает не менее 10 тысяч лотов, а под каждым лотом могут быть тысячи товаров. Продается все, от бронежилетов до комплектующих для боевых дронов. Продают это все ИПшники и небольшие фирмы. Нередко это жены и родственники самих командиров.
10: Министерству обороны нет никакой нужды вообще как-то участвовать. Есть очень прибыльная сфера бизнеса. Там маржинальность больше 30%. Да? Торговля товарами, так называемыми товарами двойного назначения, хотя я не понимаю, как может быть, например, у катушки оптоволокна для дрона быть двойное назначение. Ни одного свадебного фотографа с дроном на оптоволокне я не видел. И заработать денег на поставках подобной продукции это было до ударов. По логистике, просто беспроигрышным вариантом.
7: Насколько важен маркетплейс и его логистика доставки товаров для армии, лучше всего видно на примере аннексированного Крыма. Украина постепенно отрезает полуостров от снабжения. У волонтеров не хватает топлива, военного транспорта мало, а военные грузовики через Крымский мост не пропускают. По сути, одним из немногих способов доставки остаются фуры маркетплейсов.
11: Короче, в меня чуть не попал, либо вот в этого. Остановился, бля. Я в туалет попал, врезался.
10: Брендированные грузовики Wildberries не используют на маршрутах в направлении Крыма. То есть внутри России ездят брендированные грузовики Wildberries, обклеенные огромные грузовики, обклеенные маркировкой Wildberries, да, в цветах Wildberries, в рамках брендбука. А на оккупированной территории, по той самой трассе, которую сейчас отрезают беспилотные силы украинские, ездят от Вайлдберриса грузовики с белыми прицепами.
7: Для самого Wildberries военные товары – лишь небольшая часть бизнеса. Таких продавцов среди миллионов селлеров немного. И на выручку компании они почти не влияют. А вот для российской армии маркетплейс стал одним из самых удобных способов закупки необходимого снаряжения. Поэтому по военной логистике эти удары бьют гораздо сильнее, чем по самому Wildberries.
10: Вот полетело несколько десятков дронов. Да, это в совокупной стоимостью там, несколько миллионов долларов. И сожгли огромное количество аккумуляторных батарей, тех самых катушек и так далее. То есть тут и сравнивать стоимость, прямую стоимость уничтоженного имущества будет некорректно, потому что каждая уничтоженная батарея и катушка – это минус дрон, который не появится на фронте в ближайшее время.
7: Около 6 гигантских складов выбиты, но у Wildberries остается еще около 14 крупных распределительных центров. Каледина – это крупнейший, по нему уже прилетало. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Пенза, вплоть до Владивостока. И это только Wildberries. У Озон около 55 фулфилмент-центров и больше 150 региональных хабов по всей стране. Так что целей у украинских беспилотников еще много. И, похоже, маркетплейсы это понимают. За несколько дней до первых ударов и Wildberries, и Озон изменили оферту, объявив атаки беспилотников форс-мажором, за которые они ответственности не несут.
10: Если Wildberries перестанет существовать в европейской части России, в этом случае будет просто сложнее доставать необходимое. Ну, они перестроятся, они будут открывать какие-нибудь онлайн-магазины, да, вот эти продавцы, которые раньше продавали через Wildberries, они никуда не денутся, они перестроят. Ну, они перестроятся, дроны подорожают.
7: Обычным селлерам Wildberries уже начал что-то выплачивать, но только малым, только с одного склада. И сколько именно получит каждая компания не раскрывает. При этом по обновленной оферте платить она вообще не обязана. Атака дрона – форс-мажор. То есть выплаты – жест доброй воли, а не гарантия. И главное, никто не знает, сколько товара сгорит в следующий раз, когда дрон прилетит в очередной склад. И хватит ли тогда доброй воли на всех предпринимателей?
0: А что Кремль? Реакция Путина на пылающие склады маркетплейсов и сгоревший дотла бизнес оказалась предсказуемо эмпатичной, то есть нулевой.
12: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
0: Ни единого слова соболезнования семьи погибших рабочих, ни малейшего намека на сочувствие разоренным предпринимателям, чей товар превратился в пепел. Вместо человеческих слов – привычный набор чиновничьих междометий и полнейший отрыв от реальности. Обсудим влияние ударов ВСУ по складам Wildberries на политику в России с доктором политических наук Ириной Бусыгиной. Ирина, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Мумин. Очень рада вас видеть.
0: Взаимно. С чем связано отсутствие реакции со стороны власти на потери малого и среднего бизнеса после ударов ВСУ по складам Wildberries?
15: Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, власть не знает, как реагировать, потому что проблемы накапливаются, и это происходит неожиданно, массированно и аккумулируется. Во-вторых, власть не хочет создавать прецедент своего активного вовлечения, потому что совершенно понятно, что в этом случае издержки власти будут очень велики. И, наконец, в-третьих, власть перекладывает просто эту ответственность и эти потери, как она обычно делает, давая указания самим маркетплейсам, то есть самому маркетплейсу, то есть Wildberries, и рекомендуя банкам создавать какие-то механизмы частичной, очень частичной компенсации и послаблений для тех, кто потерял свои товары, то есть для этого малого бизнеса.
0: А если вот с другой стороны посмотреть, связано ли это молчание с тем, что власть хочет перенаправить недовольство на Украину и страны Запада?
15: Вы знаете, я думаю, тогда было бы не молчание, тогда это были бы огромные большие крики, которые, конечно, есть, но по другому поводу. Мне не кажется, что, понимаете, это можно так уж сильно перенаправить в связи с тем, что Ну, в общем-то, власть, наверное, ожидает, что в обществе отношения к Украине, и так, ну, негативные. И более того, мне кажется, вот это мне важно добавить, что власть ведь имеет в этом смысле союзника в лице большинства населения, потому что, поддержав войну и поддержав власть в этой войне, вы поддержали все. Вы поддержали пакетом, вы поддержали вот все, что сейчас происходит.
0: Ну, смотрите, Ирина, когда мы видим эти ролики, а их сотни, все жалуются, плачут, но никто не упоминает войну. Это страх? Или люди действительно думают, что беда из-за того, что вот так произошло?
15: Я думаю, что страх является объясняющей, но страх не является, с моей точки зрения, полностью объясняющей. Знаете, Мумин, я вот называю это вопросом, как бы, когда мы перестаем задавать вопросы «почему?». Я постараюсь очень коротко сказать, что я имею в виду. Вот у меня пропали товары, я задаю себе вопрос, а почему они пропали? Потому что был пожар. Это очевидно. А почему был пожар? А потому что прилетели дроны или упали обломки дронов, вот, значит, на маркетплейс. Очевидно? Очевидно. А почему вот почему упали осколки дронов? А потому что их запустила Украина. И на этом очевидные вопросы заканчиваются. Точнее говоря, очевидные почему. А вот следующее почему? Почему вот так получилось? И здесь у вас уже неочевидности возникают, потому что вы можете ответить на этот вопрос, потому что они бандиты, потому что они негодяи, потому что они неонацисты. Это вот вопрос очевидный, но как бы с ним непонятно, что делать. Ответ, точнее говоря. А вы можете задавать себе вопрос, а почему вообще вот это так все получилось? То есть более широкий

0: вот с этой точки зрения мы должны, по-моему, из этого исходить. Это удар по логистике, по инфраструктуре войны, по тем комплектующим для дронов, которые там хранились и хранятся. А дальше вот эти вот, как бы сказать, последствия потери начинают нести другие социальные группы.
1: Можно ли Татьяну Ким назвать бенефициаром войны с учетом того, что поставки комплектующих дронов осуществлялись через Wildberries?
0: Вы знаете, вот у меня это вопрос, конечно, как бы с таким с хитрин, что ли, если хотите. Ее можно назвать бенефициаром войны не только потому, что там хранились дроны, но и в принципе ее можно назвать, вот любой бизнес прибыльный, который сейчас работает во время войны, для меня это бенефициар войны. Вот извините, вот так вот, вот как бы прямо. Но что касается конкретно комплектующих для дронов, я сделаю предположение, что вот если бы я была на ее месте, я бы не хотела там хранить такой опасный товар. То есть это вряд ли ее выбор, что вот да, я хочу там вот все это собрать, значит, и там вот все это хранить, потому что это опасно. А теперь понятно, насколько это опасно. Но происходит так, как происходит. То есть она бенефициар войны, да, но в некотором смысле это не совсем ее выбор. Но бенефициар войны, да.
1: Скажите, а вот решение о выплатах, оно принималось Татьяной Ким самостоятельно или все-таки это рекомендация администрации президента?
0: Вы знаете, во-первых, давайте вот все-таки вопрос разберем. Значит, выплаты происходят только тем, пока кто пострадал, кто погиб и кто был ранен. Вот это называется выплаты. Вот все остальное называется компенсации. И компенсации вообще-то идут ни шатка, ни валка. Сейчас они будут месяц думать, что это будет за компенсации и так далее. Конечно, постараются по какому-то более как бы лайт, да, варианту это сделать, но. У меня нету информации, но я бы сделала предположение, что это происходит точно не без вовлечения администрации президента, которая перекладывает вот эти вот задачи, а, соответственно, Wildberries пытается, ну, как можно меньшей кровью, извините за такое слово, от этого избавиться. И, конечно, вот важно понимать, что Татьяна Ким, она не автономный актор, она не свободна в принятии своих решений по такому вопросу.
1: Скажите, а вот совершается ли сейчас переход от спецоперации к полноценной войне в публичном поле и риторике?
0: Это отличный вопрос. И он, безусловно, совершается, потому что мы можем вспомнить выступление Пескова, которое он сделал, если я не ошибаюсь, в начале июля, и сказал, это война, это настоящая война. То, что начиналось как спецоперация, сказал он, вот теперь превратилось в настоящую войну, потому что, ну, естественно, кто виноват? Виноват Запад, который вот Украине помогает. А на самом деле это вот он сказал не потому, а сказал он потому, что Украина отвечает. Потому что вот и косвенно, он даже, наверное, сам это не понял, он признался в том, что спецоперация провалилась. Это значит, что реакцию Украины самой и консолидацию Европы, прежде всего Европы, вокруг Украины, они не предполагали. То есть даже если мы говорим, это он говорит, это не спецоперация, а настоящая война, значит вы это, то есть вы не просчитали. А где, я извиняюсь, ваша замечательная экспертиза? А что же вы это не прочитали? То есть я думаю, что то, что он говорит, он не понимает, как можно и нужно вот интерпретировать то, что он говорит. И да, это уже больше не выдашь за спецоперацию. Спецоперации не бывают такого масштаба с тем, что вся европейская часть, по сути, находится вот в этом состоянии, ни вот по масштабу, ни по времени. Это никакая не спецоперация, и они вынуждены это признать. Но они должны это признать как свой провал, как то, что это не удалось удержать в рамках спецоперации.
1: Давайте я вас просто спрошу. Путину наплевать на людей?
0: Я думаю, что слово «наплевать» даже, знаете, вот оно...
1: Мягкое.
0: Понимаете, это вот... Вам не может быть наплевать на то, что вы не видите. Он их просто не видит. Это просто... Нас, вас, их нету. Вот просто нету в его...
1: Ну, подберите его глагол какой-нибудь. Какой глагол вы считаете наиболее сильным?
0: Вы знаете, это будет ненормативная лексика, я хочу себя от этого удержать. Но мы можем остаться с вами в рамках глагола «наплевать», ну, усиленного, там, скажем, раз 100.
1: Удары ВСУ наносятся по людям внутри страны, которые не участвовали в войне, и не факт, что ее поддерживали. Могут ли они конвертироваться в сторонников войны с Украиной и Западом?
0: Это очень хороший, очень важный и очень сложный одновременно вопрос, потому что вы сами его задаете вот в таких вот рамках. Могут ли? То есть это вопрос вероятностный. Вот я бы сказала,

0: что вероятность этого низкая, достаточно, потому что вот тотальной войны уже видно, какие потери. Тотальная война – это смертельная опасность, просто смертельная. Конечно, в обществе есть авантюристы, есть какое-то меньшинство, которое видит войну как интересную игрушку. Да? Вот поиграем в интересную жизнь, это будет война. Но таких людей всегда меньшинство. Понятно, что тотальная война – это смерть. И я не думаю, что... То есть, скорее всего, я бы предположила, что больше будет голосов общественности, если хотите, в смысле «давайте заканчивать». Естественно, при победе России или то, что можно воспринять как победа России... Момент, совершенно вот другой вопрос. Да? Люди, которые говорят, что «давайте заканчивать», да, они же говорят «давайте заканчивать с победой». Да? Может быть, возникнет какой-то разговор о том, что России все-таки нужно там... пойти на компромиссы, собрать силы, а потом опять, это не конец, что-нибудь такое. Но тотальная война, вот я себе представляю, что общество отмобилизовать до такой степени, что сказала «да, мы за», нет, я это не думаю.
1: Ирина, спасибо вам за интересную беседу, за интересную экспертизу. Моим гостем была доктор политических наук Ирина Бусыгина.
0: Спасибо вам.
1: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: С Богом, разрешаю.
3: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
4: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
3: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
6: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК УГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства особой экономической зоны в порту Усть-Луга под Петербургом. Константин Махов прославился

0: На Лазурном берегу устраивал сотни тысяч долларов друзьям под проценты, одалживал. А потом написал заявление об увольнении им. И все, гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах Национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту «Услуга» у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта, имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с Тамбовской преступной группировкой.
2: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены Тамбовской ППГ, Один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
1: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризует не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
3: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил лояльность, не в лояльности. Потому что у Путина параноид увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства. Будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
4: Что происходит с близкими к семье Ротенбергов предпринимателями? Мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
5: Ну, Махов серьезная фигура, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. Трабер это все-таки не друг. Вот. Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но мне кажется, если тронуть самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что нужно давать команду ФАС. Поэтому я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить

0: вопрос.
1: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать, и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом, она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры, или это выходит как-то шире?
0: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
1: Ну, теперь уже как будто бы может, только... или скоро сможет.
0: Нет, ну как, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс давайте порассуждаем про историю с Москвой. Да? Выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Услуга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам. Потому что, ну, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать? Как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение. Любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на 3 поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот. И, ну, вот герой труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
1: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эгерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: В таких режимах никого никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что... В чем-то я соглашусь с Сергеем. Но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но тем не менее, вот там с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женить бы на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то значит всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. По идее, это должно быть именно так. Но У меня ощущение такое, что это никак не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее, но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен. Ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, сивичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет можно интерпретировать как предательство. Только, мне кажется, в этом случае Путин пошел бы на такого рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним, из, так сказать, условно говоря, круга юности. Такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финансов. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все эти, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
1: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
3: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
4: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
3: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
5: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
3: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
6: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активность перспективное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
3: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
7: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
3: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
8: Разрешите начать отгрузку?
9: С Богом, разрешаю.
3: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
1: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
0: Слушайте, на самом деле порт Лавна, это... Вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Как бы. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут, да, потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой, да, и вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит, как бы, да, чья земля? Маркиза Карабаса. Вот, и, ну, там тот же, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается. Да? Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем. Ему нужны виноваты, вот они и возникли. На самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое. А теперь у них будут это отбирать, как бы, кто владеет там строительство дорог, мостов, значит, бетон, вот много-много чего там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да? Эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными терминами.
1: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которые сами, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале. И он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип «отнять и поделить». Вот так он сформулировал свою мысль.
8: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семьи, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
1: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
2: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова тут. По самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели или уголь не додобыли или не доэкспортировали. Вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киеве. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшная структура, которая пытается все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно. Повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношением в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире, «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется, потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этой, вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе «Пушкин», коллективных, значит, вот этих всех заседаний
1: с Путиным. Скажем так.
2: Потому что люди будут думать.
1: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зице. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб. И, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да? Худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, обойдут.
2: Да.
1: Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы. Я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Да. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. Угу. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы, да, и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
2: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, да, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: было понятно, о чем речь. Да.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я... если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева. Личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком, это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор — это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
1: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
2: То есть это не штучные люди?
1: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
2: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
1: Слушайте, украинские 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Итак, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Иногда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которой любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
2: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
1: да,
2: в детстве?
1: Да.
2: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины, естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
1: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если я начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
2: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
1: Очевидно. Ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
2: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
1: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
2: Но вы знаете о том, что там один
1: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
2: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
2: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны. Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем. На десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
1: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
2: То есть в самом страшном сне вы не представляли,
1: всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если, вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
2: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
1: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств.
2: Даже
1: чудо.
2: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
1: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%, половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
2: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
1: 70-й, да.
2: 70-й год.
1: 25 лет, да.
2: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
1: подавляете? И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
2: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
1: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять. Но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну... Ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
2: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
1: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
2: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
1: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
2: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
1: Третий вариант. У меня есть третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь? У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь? Тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала это, значит, учительница. А теперь она говорит, это учительница нехорошая. У меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
2: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность перевести в частную школу.
1: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
2: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
1: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает, соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
2: Это очень сложная логистика.
1: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
2: Скажите, отключение пропаганды...
1: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
2: Но, да, ради красного словца.
1: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
2: Давайте.
1: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
2: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика. Он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
1: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Ну, я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании, но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
2: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
1: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание. Всего доброго и до новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Как получить АГС по религиозным убеждениям и не оказаться в окопе?
1: Хоть в Бога, хоть в макаронного монстра, хоть в Будду, хоть кого хотите, в того и верьте.
0: Татьяна Ким выплачивает компенсации пострадавшим предпринимателям.
2: Скажу от себя, у меня сгорело товары на 500 000, и сегодня пришла выплата 10 тысяч рублей.
0: Выйдет ли разоренный малый и средний бизнес на улице?
3: В потенции да, а вот в реальности почему-то мы это не делаем. Ничего подобного я предположить не могу.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господин Лавров, когда Россия прекратит войну в Украине?
1: Еще раз, говорите громче.
2: Во время саммита стран Юго-Восточной Азии в Маниле глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые за долгое время встретились лично. Всего 35 минут переговоров.
3: Вы думаете, мы решили проблему войны в Украине за 30 минут здесь, в Азии? Это так не работает. Что касается поставок, мы продаем оружие через программу Pearl, которая является инициативой НАТО, и в нашей политике тут ничего не изменилось. Мы хотим, если у нас получится, и готовы сыграть любую конструктивную роль, чтобы эта бессмысленная война закончилась. Но для завершения этой войны потребуется то, с чем будут согласны и Россия, и Украина.
2: Лавров и вовсе остался верен так называемому духу Анкориджа и настаивал на том, что соглашение может быть только по мотивам переговоров Трампа и Путина на Аляске. Ставка Москвы не меняется. Ни мытьем, так катанием Путин хочет добиться своего, даже если реальных успехов у российской армии немного. А граждане страны за лето в полной мере увидели, что так называемая спецоперация давно вышла за пределы Украины. Хватит ли Путину людей для продолжения войны? Пойдет ли он на открытую мобилизацию или продолжит загонять граждан в армию через цифровые ловушки? Для некоторых этот капкан уже захлопнулся. История актера Никиты Григорьева – лучшее тому подтверждение.
4: Сообщается, отказано в праве

0: Это актер Никита Григорьев, а в московском аэропорту. Главную роль в ней невольно сыграл 29-летний артист и блогер Григорьев, а незримым режиссером выступила сама цифровая машина государственного контроля.
1: Со мной очень неуважительно разговаривают, я общаюсь с Клодом, чтобы понять, что происходит и как себя вести. После мне выдают бумагу и говорят, что военкомат сделал меня невыездным. Я офигел. Мне не дали никакого внятного ответа. Вы представить себе не можете уровень моего шока, моя семья улетает без меня. Но повезло, что нам поменяли аэропорт, и именно из-за этого получилось сдать и вернуть деньги за билет.
0: Цинизм этой истории в полной цифровой шизофрении. Актер судорожно обновляет госуслуги, там чисто, никаких плашек и штрафов. А на погранконтроле стоп и строгий дядя в погонах. В соцсетях Григорьеву тут же пришли на помощь народные советчики. Никита, это не ошибка системы, это звоночек. Если хочешь, чтобы у жены остался муж, а у сына родной отец, прекрати выискивать баги в реестре. Думай, зачем тебя заперли, и делай выводы. Конец цитаты. Пока эксперты и аналитики спорят, решится ли Кремль на вторую волну всеобщей мобилизации, сама система уже работает как непрерывный конвейер. С начала полномасштабной войны власти обнесли страну тотальным цифровым забором. Не явился военкомат, через неделю это уже не выездной. Еще немного и прощай водительские права. Кредиты, сделки с квартирой, регистрация бизнеса и даже мечты стать самозанятым. Государство тебя делает изгоем. Весенний призыв завершен. Минобороны довольна. План почти 150 тысяч человек выполнен. Но призыв закончился, а работа военкоматов нет. Воинский учет теперь почти круглосуточный сервис. И звонят уже не только мужчинам. Вот один очень показательный разговор с жительницей Калининградской области Надеждой Чекалевой.
2: Мне сегодня с военкомата позвонили. Сегодня мне все утро названивали с детских садов, потому что у них, видимо, время подошло. Очередь подошла, вы можете приходить адаптацию. Через какое-то время мне звонит еще один незнакомый номер, я опять беру трубку, думаю, что это очередной садик. И знаете что? Мне говорят, здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллионов рублей.
0: После отказа собеседник продолжил уговаривать женщину и пообещал, что о ее маленьком ребенке позаботится государство. А также предложил ей прийти в военкомат и письменно оформить отказ от заключения контракта.
2: Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр, что якобы есть какая-то госпрограмма, что ребенок останется на госпопечительстве каком-то. Что это вообще такое? Кому еще так вот звонили? И вот хочу пометить, да, важный пункт, что я просто... Во-первых, я женщина. А во-вторых, я даже не медик. Я вообще никто. У меня, собственно, образования-то вообще никакого нету, чтобы пригодилось где-то там.
0: Старый как мир трюк. Главное – заманить человека за порог, а там другие профессионалы, где ласково, а где угрозами и шантажом, заставляют подписать контракт. На фоне агрессивной охоты за призывниками и военнообязанными логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России?
3: Я говорю заболевание, вы говорите годен или нет. Плоскостопие 3-й степени.
4: Годен.
3: Сахарный диабет 1-го типа.
4: 1-го нет, не годен.
3: Гастрит без осложнений.
4: Годен.
3: Бронхинальная астма легкой формы.
4: Не годен.
3: Сколиоз 2-й степени.
4: Годен.
3: Нефр.
4: Конечно годен, на перевоспитание.
3: Гипертония 2-й степени.
4: Не годен.
3: Псориаз с единичными бляшками.
4: Годен.
3: Эпилепсия с приступами.
4: Не годен.
0: Давайте посмотрим на тех, кто добился права не идти воевать.
5: Даже при мобилизации АГСники, они, ребят, идут чуть ли не в последнюю очередь. Что с меня взять? Да, я отслужил. У меня есть военный билет. Но что я делал? Я работал дворником.
6: Что творит этот человек?
7: Мы начали рэп писать, короче, мы агрессивные рэперы, спортсмены. Ну вот, видите, все идет хорошо, служба протекает отлично, до нас никто не ***ится. Мы выполняем свою работу в полной мере. Вообще нет.
5: Религиозные причины, по которым мне нужно заменить срочку на альтернативку. Они у меня появились, Я написал это все в заявлении, записал свою автобиографию, взял себе характеристику с места учебы, так как я в религиозной организации

баптистов, в общем. Я взял оттуда характеристику. Я это все отправил заказным письмом в военкомат и председателю военного комиссариата на тот

0: что альтернативная гражданская служба — это круто. В моем случае это просто прекрасно. Я живу в Санкт-Петербурге, я реально на зарплату могу жить один, оплачивать все и так далее. У вас есть право официально гражданское, да, заменить бег с автоматом на какие-то работы, связанные на пользу государства. В конце получите также военник, только отработаете на 9 месяцев больше. Вот и все. Но зато вы будете, вероятно, жить дома, получать бабки, вы будете встречаться со своей девушкой.
1: На фоне агрессивной охоты за призывниками логично возникает вопрос. А как же законная альтернативная гражданская служба в России? Конституция гарантирует право заменить автоматы на санитарную утку или почтовую сумку, если военная служба противоречит вашим убеждениям или вероисповеданию. Об этом мы поговорим с пресс-секретарем фонда «Идите лесом» Иваном Чувеляевым. Иван, я вас приветствую.
2: Добрый день, здрасте.
1: Скажите, работают ли законные способы избежать службы в армии? Медотвод, отсрочка по семейным обстоятельствам, учеба в УЗИ, АГС после введения электронных повесток и ограничений?
2: Как минимум в трех случаях, в том, что касается медицинских показаний, отсрочки по семейным обстоятельствам при рождении ребенка и так далее, и отсрочки уж тем более по убеждениям, то есть упомянутой вами альтернативной гражданской службы, да, работает, здесь никаких перемен не произошло. Что касается учебы, увы, за последние полгода ситуация изменилась очень сильно. Студентов очень хотят видеть в армии, в то же самое время абсолютно, ну, как бы это отдельный разговор, но абсолютно не хотят при этом отменять отсрочки для студентов официально, поэтому идут третьим путем, хитрым, изворотливым, враньем, обещаниями пустыми, но, повторюсь, это такой отдельный, долгий, подробный разговор. Так что, как минимум, в трех случаях это все работает, и в одном случае, увы, видимо, перестает работать прямо на наших глазах, тает.
1: Что касается религиозных убеждений, что здесь сложного, учитывая, что есть мусульмане, есть христиане, кому сложнее доказать, что ты веруешь в Бога?
2: Здесь надо понимать, ничего вам доказывать не надо. Верите и верите. Хоть в Бога, хоть в макаронного монстра, хоть в Будду, хоть кого хотите, в того и верьте. Не надо вам доказывать, что вы принадлежите к той или иной конфессии. Закон требует от вас совершенно других действий. Чтобы вы заполнили по определенной форме заявление на альтернативную гражданскую службу, это заявление отправили по трем адресам: министру обороны, главе военного округа и начальнику военкомата. И ждали решения, когда вы получите бумажку о том, что, пожалуйста, ради бога, ваша просьба об альтернативной гражданской службе одобрена, welcome, когда вы будете нужны, мы вас обязательно позовем. Когда будут нужны нам, предположим, люди, которые будут носить утки, или если вы хотите работать водителем на гражданке, будете работать водителем и так далее и тому подобное. Так что это не вопрос убеждения, это вопрос просто бюрократической процедуры, которая на самом деле регламентирована очень строго, сухо, и нужно просто ей следовать.
1: Если обобщить еще раз этот вопрос, что вы советуете призывникам, которые пытаются добиться альтернативной гражданской службы?
2: Заполнять заявление. В первую очередь заполнять заявление и ждать. Если раньше проблема была в том, что эти заявления, не проблема, преимущество на самом деле, что эти заявления рассматривали очень долго и очень подробно, и, предположим, за 2022 год было одобрено 23-й врум. За 2023 год было одобрено ровно одно подобное заявление. Все остальные уехали на следующий, 24-й. Там тоже были единицы. Теперь они стали эти решения уже штамповать более бойко и более умело. То есть, помимо того, что запрос об альтернативной гражданской службе могут удовлетворить, он еще все-таки мог быть на тот момент еще возможностью тянуть время, просто быть недоступным для военкомата на то время, пока там Министерство обороны думает, скрипит мозгами, смотрит, читает ваше заявление, решает, одобрить его или нет, вы ждете суда, вы ждете апелляции, вы ждете решения и так далее и тому подобное. Теперь это не очень работает, но право, повторюсь, остается.
1: А что делать прямо сейчас человеку, который получил электронную повестку, но категорически не хочет идти воевать?
2: Брать это самое заявление на АГС первым делом и заполнять его. Это первое, что надо сделать. Второе, ну, проверить все, что у вас касается медицинских показаний. Вы можете получить по-прежнему категорию годности соответствующую и стать непризывным через это. Другое дело, что вам надо очень внимательно к этому отнестись и не думать, что когда вы придете на медкомиссию, врачи сами...

0: видят, что у вас плоскостопие, сами вам скажут, что вы негодны для военной службы, для строевой, или годны, но ограничены, и не пойдете в армию прямо сейчас. Не надо это рассчитывать. Надо нести туда вот как бы как можно большую, огромную, такую, чтобы вы не могли прям поднять сами. А вам нужны были бы друзья, мама и вся семья, папку со всеми мысленными медицинскими документами про все вообще ваши заболевания. От плоскостопия и астмы и вплоть до, не знаю, каких-нибудь детских, младенческих проблем. При рождении, из роддома, не знаю, вот все, что у вас есть к вашим 17 годам, все и тащите в военкомат. И все и суйте им под нос, рассказывая про то, как это все ужасно отравляет вашу жизнь, как это делает вас абсолютно непригодным для службы в воюющей армии. И как вы к этому не годитесь. Ну и, наконец, просто если вы студент, а подозреваю, что все-таки очень многие молодые люди призывного возраста, они учатся на очной форме, вы тоже, в общем, не думайте, что и помните о том, что сама собой эта отсрочка не придет. Вам надо взять бумажку в институте, отнести ее в военкомат, получить прописное свидетельство. И это тоже требует от вас заботы, внимания и времени. Тоже, пожалуйста, к этому надо относиться ответственно. То есть, на самом деле, все пункты, перечисленные вами и потом прокомментированные мной, они просто требуют внимания, консультации и разговоров отдельно.
1: Иван, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был пресс-секретарь фонда «Идите лесом» Иван Чувиляев. Призыв всех в строй и «Родина в опасности» гремит из каждого поста турбопатриотов. Зетники требуют от Кремля всеобщей мобилизации и затягивания поясов. Обыватель отвечает на пропаганду глухой апатии. Нация устала и, виртуозно уйдя во внутреннюю эмиграцию, мечтает лишь об одном – чтобы ее оставили в покое. Возможен ли на 5-м году войны искренний, а не купленный за миллионы рублей из бюджета патриотизм? Разбирался наш коллега Андрей Шилов.
2: «Что еще должно произойти, чтобы мы стали воевать по-настоящему?» – восклицает Константин Малафеев, учредитель российского телеканала «Царьград», известного яростной поддержкой войны с Украиной. Главная фраза лета 2026-го в этой блогерской среде именно такая. «Может, на 5-й год войны уже пора начать воевать по-настоящему?» Ничего плохого во мнении, что пора воевать по-настоящему, не видим. На что канал «Рыбарь» замечает. А что же такое война по-настоящему? Мобилизация, протяженный фронт, несравнимые с локальными конфликтами людские потери, крупная доля военных расходов в бюджете и рост налогов – что-то нам это напоминает. Действительно, по-настоящему все и началось уже в 22-м. Но по наблюдениям социологов, до февральского вторжения идея войны с Украиной поддержки в российском обществе не имела.
3: До февраля 22-го года никто не хотел воевать. Ну, просто это была вообще нерелевантная тема.
2: Были и есть, конечно, ястребы, сторонники жестких действий, но одно дело призывать к войне, другое дело воевать самому.
4: В России всегда есть партия войны, состоящая из военнослужащих, бывших военнослужащих, либо части представителей, ну, ВПК, скажем так. Вот. Ну, идеологические группы типа русских националистов, но это всего как бы статистически крайне значительное количество.
3: Говорить о том, что до войны там кто-то была какая-то устойчивая социальная группа, настроенная на то, чтобы не на войну, а на именно вы правильно разделили, а именно на то, чтобы воевать, я не уверена, что такая группа была.
2: Нынешние разговоры о войне по-настоящему обычно не содержат прямых призывов к более интенсивной мобилизации. Это память об осени 22-го.
5: Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
2: Тогда, на фоне украинского контрнаступления, российские власти, забыв об обещании воевать только силами профессиональных военных, стали силой набирать людей на фронт. И с тех пор мобилизация – почти запретное слово в верхах.
4: Она показала, что, с одной стороны, есть довольно большое количество российских мужчин, готовых, как бараны на заклание, пойти как бы в армию, зная, что их убьют. С другой стороны, она показала, что общество в целом никаких мобилизаций не хочет и будет всеми силами этому препятствовать.
3: Все те, кто были мобилизованы, они как бы не вернулись домой. тут же. Поэтому это как бы безусловно был такой урок. И именно в этой связи есть очень высокий уровень опасений и нежелания новой мобилизации.
2: Избегая новой мобилизации, российские власти нашли другой способ – привлекать людей на фронт не силой и не за идею, а за деньги.
4: Тут выяснилось, что в России есть там лишний 1-2-3-4 мужчин, никому не нужных, себе не нужных, которые готовы обменять свою жизнь там на сначала 1 000 000 рублей, или даже сначала было 500 000 рублей, потом 1 000 000 рублей, потом 2 000 000 рублей и так далее. Вот, сейчас 3 000 000 рублей. Вот, то есть с каждым повышением этой суммы денег, за которую готово государство покупать головы, да, вот, находятся все новые категории, новые десятки тысяч людей, готовых на это дело подписаться. Вот, и это слово, в принципе, не закончилось. Хотя, конечно, понимая нынешние реалии войны и скорость своей гибели вероятной, очень большое количество людей уже задумываются, надо ли им это.
3: Готовы ли вы сами, мы задаем это вопрос мужчинам в возрасте до 60 лет, готовы ли вы сами принять участие в военных действиях? У нас есть только такая достаточно устойчивая, там есть разделение добровольно, по приказу, и вот эта доля в целом, она была, кстати говоря, долгое время довольно высокая, что, например, у меня вызывало удивление, но она действительно была около 40%. Вот она сокращается, как бы сейчас это уже там около 25%, но

0: Путина. Понимаешь?
1: Почему?
0: Потому что. Потому что я в Москве сейчас только потому, что вот сейчас начинаются выборы, и только я в Москве.
2: Разговор перешел на мат и закончился уходом Журавлева. Но не на фронт, а со съемки.
0: Вы не на того напали.
1: Смотрите.
0: Рассказывать, где я должен быть и где я не должен. В Москве сидеть. Вот. Да нахер вы мне нужны, здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахер.
2: Но если не усиливать мобилизацию, какими силами воевать по-настоящему? Подтолкнет ли людей на фронт понимание, что война пришла к ним домой? Анализ онлайн-высказываний дает поразительный результат. Россияне злятся не на Украину.
3: Украинцы, украинские как бы военнослужащие, украинские налеты, вообще говоря, занимают по частоте и яростности, так скажем, третье место. Вообще на самом деле самое первое место – это власти, которые не обеспечили защиту. Вот, и, ну, еще есть такая специальная, может быть, такая сфера, это слабый уровень армии и ПВО и прочее.
4: Валберис – это раз, два, три. Валберис – это вот второй склад, а там первый горит, второй, третий, четвертый. Тут же еще куча людей работало, помимо Валбериса.
5: В связи с последними событиями, которые уже все знают,
6: мы теперь официально безработные.
7: Если вот не только Wildberries, но, возможно, и другие крупные маркетплейсы будут уничтожены, и если там будет относительно большое количество разорившихся людей в долгах как шелках, то, возможно, это способствует тому, что фронт там получит несколько тысяч, 10 тысяч, может быть, целых 20 тысяч мужчин, как бы, которым надо и женщин даже, которым надо выплатить своих долгов.
3: Очевидно, что мы проходим фазу осознания фиаско, потому что люди увидели вот эти дроны, как бы они снимают видео, в которых на самом деле есть ужас, с одной стороны, а с другой стороны есть отстраненность от этого и готовность критиковать как бы власть. Просто я не представляю себе, что могло бы мобилизовать.
2: Вопрос, если не государство, то что могло бы мобилизовать, чтобы воевать по-настоящему, задают сегодня и сторонники, и противники войны. Очевидно, ответить на него должно вскоре само руководство российского государства.
8: Раз, два, три.
9: Росгвардия экстренно переписывает внутренние инструкции. Ведомство приказывает заблаговременно готовиться к мобилизации, военному положению и военному времени. Главные детали этих нормативов – эвакуация для своих. В обновленный список на срочный вывоз безопасные районы внесли не только гражданский персонал и семьи, но и самих военнослужащих Нацгвардии. Откуда такая спешка с обустройством глубокого тыла для Росгвардии? Задается вопросом бывший депутат Мосгордумы Евгений. Евгений Ступин.
10: Сейчас, именно сейчас занялись этим вопросом, это настораживает. В Росгвардии пояснили, что данный акт является всего лишь приведением его в соответствие с новым федеральным законом, который, внимание, был принят еще в прошлом году. Я как бывший депутат Московской городской думы могу вам сказать, что вот эти внутренние акты, законы субъектов федерации – по приведению в соответствие с федеральным законодательством, они часто лежат годами и даже десятилетиями. И ничего. Почему вдруг именно сейчас потребовалось срочно привести в соответствие, никто не объясняет. Загадка.
9: Евгений Ступин убежден, что эти факты косвенно подтверждают, что речь идет о всеобщей мобилизации.
10: Этот факт подтверждает коллегия Министерства обороны, на которой заявили, что план по набору в беспилотные войска выполнен примерно на 8 тысяч сотрудников.
11: Товарищ министр обороны, уважаемые коллеги, в соответствии с планом реализации решений, принятых на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, создана единая система подготовки специалистов в войск беспилотных систем. Разработаны программы, сборники упражнений и нормативов с учетом опыта специальной военной операции. Впервые организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом. Проведение боевого слаживания на штатной технике. Всего за истекший период подготовлено около 8 тысяч специалистов.
10: А был заявлен план примерно в 5 раз больше. То есть реально у них сейчас дефицит в 5 раз. Мое личное мнение в том, что рано или поздно Владимир Путин, а именно он принимает решение о мобилизации или проводить ее или не проводить, все равно примет решение, учитывая то, что он хочет продолжать войну, по крайней мере, до захвата.

0: Пата Краматорска и Славянска. А там мощнейшие оборонительные сооружения. Это будет похуже Бахмута, мясорубка. Эти города будут стерты с лица земли.
1: Итак, пазл складывается. От массовых облав и цифровых ловушек в регионах до экстренного переписывания инструкции Росгвардии, которая уже готовит план эвакуации для собственного руководства. Поможет ли Путину новая волна мобилизации перехватить инициативу и завершить войну на своих условиях? На прямой связи со студией военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Скажите, способна ли сотня тысяч мобилизованных решить главную задачу Кремля – полностью захватить оставшуюся часть Донбасса?
2: Думаю, что нет. Думаю, что это не поможет. Прежде всего потому, что мобилизация и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, это потеряла уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области. Но не решат, по крайней мере, в рамках вот этой кампании, которая может завершиться где-то поздней осенью этого года.
1: Юрий, вы имеете в виду, что есть киллзона, которую некоторые определяют 40 километров? Это та зона, где наступление будет рискованным для российской армии, так я понимаю?
2: Да, безусловно, вот именно вот эта киллзона, зона смерти ее еще иногда называют, в этих, просто в этой зоне жизнь человека, особенно наступающего контингента, становится просто, ну, мало, выживание становится маловероятным. Да, какие-то люди могут выжить, но это резко изменить, но их не хватит для того, чтобы решить конкретные задачи продвижения, захвата тех или иных опорных пунктов и так далее. Медленное наступление может продолжаться, темпы его могут несколько увеличиться при увеличении личного состава, но нужно иметь в виду, что увеличение личного состава, ну, оно имеет определенные пределы, его нельзя увеличивать, нельзя наращивать бесконечно. Необходимо, ну, собственно, есть предел насыщения, а этот предел – это штатная численность или что-то вроде этого действующих подразделений, частей. То есть, если вы, скажем, в роту увеличите вдвое, численный состав роты увеличите вдвое со 100 до 200 человек, это не значит, что она будет воевать в два раза лучше. Это означает в нынешних условиях, что в два раза больше будут потери.
1: Скажите, Юрий, а как все-таки вы думаете, вероятность мобилизации, будет она или нет по всем тем параметрам, которые вы для себя определили?
2: Я думаю, что мобилизация будет, безусловно, но вероятность я бы оценил 95%, оставив 5% на всяких черных лебедей, которые могут что-то изменить либо внутри России, либо на фронте, либо вокруг Украины и России. Но она будет просто потому, что количество наемников, которые подписывают новые контракты, то есть это количество людей, которые добавляются в состав вооруженных сил, падает. Оно уже сейчас меньше, чем безвозвратные потери, то есть то количество людей, которые из армии уходят. Ну и вот для того, чтобы компенсировать вот этот разрыв между прибывающими и убывающими в армию, ну, неизбежно увеличить. Единственная возможность это мобилизовать тех людей, которые сами по себе в армию не идут и не пойдут. Вот поэтому мобилизация, на мой взгляд, практически неизбежна. Вопрос в том, каковы будут ее масштабы.
1: Юрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был военный эксперт Юрий Федоров.
3: И все горит внутри. Из-за того, что я взяла на 3 месяца кредитный каникул, мне просто сверху накинули 700 тысяч рублей. Просто я просто выкинула в трубу. Из-за того, что я не могла закрыть этот кредит, пришлось брать сверху новый кредит. Сейчас у меня сгорают все остатки на складах на Валберес.
4: Я уже не могу сдерживать слезы. Только что склад Краснодара БПЛА попал.
5: Вот этот человек потерял 24 миллиона. 24. Красиво горят. В любом случае, альхамдулилля.
1: Война, которую Кремль особо не замечал внутри страны, добралась до российского бизнеса. Теперь убытки считают не только нефтяные компании и заводы, но и тысячи предпринимателей. Для многих один сгоревший склад – это не просто потерянный товар. Это крах бизнеса.
6: Друзья, скажу вам честно, еще парочка беспилотников по складам Wildberries и от компании «Жизневек» ничего не останется. Мы за эту неделю, которая еще не закончилась, вместе с женой Magere Cosmetic потеряли более 30 миллионов рублей. И главное, что мы ничего не можем сделать с оставшейся продукцией, которая на других складах лежит и тоже подвергается риску. Забрать ее оттуда теперь нет возможности.
1: С 19 июля крупные логистические центры регулярно попадают под удары украинских беспилотников. Среди целей – склады Wildberries. Для продавцов это простая арифметика. Товар сгорает быстрее, чем приходит компенсации. За последнюю неделю объекты компании несколько раз подвергались атакам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Симферополе.
7: Склады горят, Санкт-Петербург,
8: Так все склады сгорели, не только Wildberries. Там вообще все горят, почти кроме последнего. Пи***ли себе, работали и поработали.
1: По официальным данным российских властей, в результате атак есть жертвы и пострадавшие. В Котовске, по словам губернатора Тамбовской области, погибли 7 сотрудников предприятия. Более 20 человек получили ранения, некоторые тяжелые. Для одних это человеческая трагедия, для других очередная строчка в ежедневной сводке. А для тысяч предпринимателей еще и вопрос без ответа. Кто возместит многомиллионные убытки? Гендиректор Wildberries Татьяна Ким объявила о первых компенсациях продавцам, потерявшим товар.
9: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. Для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, мы для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке. Сейчас изменяем там тоже условия по досрочному выводу денежных средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одними из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
1: Однако предприниматели, чей товар сгорел на складах, жалуются. Компенсации не покрывают и малой части потерь.
10: Ну что, всем привет. В итоге сегодня пришли выплаты с ВБ. Скажу от себя, у меня сгорело товары на 500 000. Хорошо, что последние месяца я оттуда потихонечку старалась выходить, потому что когда-то у меня было товары на 25 миллионов, сейчас у меня товары оставалось на 3 миллиона. Сгорело у меня 500 000, и сегодня пришла выплата 10 000 рублей, учитывая то, что у меня уже кошелек минусует 2 месяца. Продажи идут, товары заказываются, на складах товары катаются, но кошелек был 2 месяца просто в минусе, от там 10-5, заканчивая максимум было 59 000 рублей. Товар катается, продается, но ты минусуешь. В общем, минус 500 000 плюс 10 000. Спасибо, Валдерис.
1: Поможет ли государство маркетплейсам и продавцам, оказавшимся под ударом войны? Пока ответа нет. Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко убежден. Времена, когда Кремль спасал системообразующие предприятия, остались в прошлом. Если в кризис 2008-2009 годов государство поддержало АвтоВАЗ и группу ГАЗ, то сегодня, считает Потапенко, бизнесу придется рассчитывать прежде всего на самого себя. Об этом он рассказал в интервью изданию «Окно».
11: Ну, если говорить, надо говорить не только о Wildberries, а вообще о логистической инфраструктуре, потому что она вся находится не очень сильно защищенная. Я не уверен, что она будет... задача государства вообще базисно обеспечивать безопасность. Поэтому здесь вопрос установки систем противовоздушной обороны и РЭБа. А будет ли спасать как бизнес, маловероятно, по причине того, что, в общем, это частные риски обеих компаний. Потому что это как-то в огороде Бузинавки и Ведятька. То государственные предприятия, соответственно, оно помогало за своим. Здесь данная частная компания, и поэтому помогать никто не будет. Тут совершенно очевидно, это вещи нетранспарентные между собой. А покупка автомобилей и стимулирование спроса, который был тогда, это было как раз, любой чиновник любой страны с любым паспортом изначально действует абсолютно как обычный, как-то стационарный бандит. Такова теория стационарного бандита. Опять-таки, если мы обсуждаем как раз систему безопасности, то систему безопасности должно выстраивать государство, а не частный бизнес. Но если у государства нет таких возможностей, то было бы неплохо, но понятно, что в феодализме это вряд ли произойдет, чтобы компаниям дали возможность хотя бы заниматься самозащитой, то есть хотя бы ставить системы ПВО и составить системы РЭБа, потому что без этого, в общем, это все, что касается военных конфликтов, это всегда задачка про бассейн с двумя трубами. В одну втекает, в другую вытекает. Кто быстрее восстанавливается, кто быстрее наносит удары.
1: Сотни продавцов подсчитывают убытки, но о причинах молчат. Вместо слова «война» в их лексиконе «форс-мажор» и «стихия». Дмитрий Потапенко констатирует – это замкнутый круг. Разбираться с пылающими складами и рухнувшим бизнесом селлерам все равно придется с маркетплейсами. И лично с Татьяной Ким, которая вовсе не спешит покрывать чужие военные риски из своего кармана в полном объеме.
11: Цикл, в котором мы живем, феодализма, это чтобы как-то не гони волну. Вот, собственно говоря, ей придется разбираться как исполнительному директору там, или генеральному директору, пока которому принадлежит номинальная акция. И, в общем-то, с этой проблемой она разбирается как может. А дальше, я это говорил в самом начале конфликта по Wildberries, что, в общем, эта компания перейдет под контроль одной из крупных силовой финансово-промышленных групп, станет частью экосистемы. Если вы обращаетесь к феодалам, то кто вы такой? Феодалы решают, Керимов и, соответственно, Кадыров решают, кто вы в этой системе координат. Не должно быть никаких иллюзий, как работает Россия в феодализме 2.0. А ритейлерам, например, онлайн или офлайн, я, соответственно, очень удивлен, что последние 5 лет такие компании, как «Магнит» и «Пятерочка» не сделали собственные мощные, соответственно, маркетплейсы, потому что это их непосредственный функционал. Они это умеют, знают, практикуют.
1: До недавнего времени Wildberries ассоциировался с платьями, смартфонами и кормом для кошек. Теперь с военной логистикой. Киев утверждает, удары наносятся не по бизнесу, а по каналам снабжения российской армии. Насколько маркетплейсы действительно стали частью военной экономики, разбирался наш корреспондент.
12: За несколько дней украинские дроны поразили около 6 складов Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, в Санкт-Петербурге и в Симферополе. По оценкам Forbes и Data Insight, общий ущерб может составлять от 280 до 320 миллиардов рублей. Это больше годовой прибыли всей группы Wildberries. Пострадали десятки тысяч предпринимателей.
13: Это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Мужчины говорят, не плачут, но знаете, в данном ситуации я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто переживания, чисто предпринимательские переживания. И просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете? Вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами.
12: Только на складе «Электростали» товар потеряли 88 тысяч продавцов. И это лишь один из шести атакованных складов. По масштабу это, пожалуй, самый серьезный удар по российскому малому и среднему бизнесу с начала войны.
3: Сегодня сгорел Питер. Да, это была «Электростали» Краснодар. Просто деньги горят на глазах.
12: Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет продали за прошлый год товаров почти на 8,6 триллионов рублей. На маркетплейсы так или иначе работает около 4 миллионов человек. Продавцы, складские рабочие, курьеры, сотрудники пунктов выдачи – это больше 5% всех работающих россиян. Владимир Зеленский заявил, что удары наносились не по российскому бизнесу, а по военным целям. Складам, через которые армия получала комплектующие для дронов, навигационное оборудование и снаряжение. Купить все это на Wildberries действительно можно.
14: Где-то с лета 2022 года и далее, особенно после мобилизации, российская армия перестроила свое снабжение на самообеспечение за счет использования собственных денег военнослужащих. Когда сначала мобилизованные начали получать по 200 тысяч рублей, командиры быстро смекнули, что теперь мы можем заставлять своих подчиненных покупать вообще все. И это носит не просто системный характер. Это буквально системообразующая модель снабжения.
12: Действительно. Если на Wildberries набрать в поиске товары для СВО или для военных, выпадает не менее 10 тысяч лотов, а под каждым лотом могут быть тысячи товаров. Продается все, от бронежилетов до комплектующих для боевых дронов. Продают это все ИПшники, и небольшие фирмы. Нередко это жены и родственники самих командиров.
14: Министерству обороны нет никакой нужды вообще как-то участвовать. Есть очень прибыльная сфера бизнеса. Там маржинальность больше 30%. Да? Торговля товарами, так называемыми товарами двойного назначения, хотя я не понимаю, как может быть, например, у катушки оптоволокна для дрона быть двойное назначение. Ни одного свадебного фотографа с дроном на оптоволокне я не видел. И заработать денег на поставках подобной продукции, это было до ударов по логистике, просто беспроигрышным вариантом.
12: Насколько важен маркетплейс и его логистика доставки товаров для армии, лучше всего видно на примере аннексированного Крыма. Украина постепенно отрезает полуостров от снабжения. У волонтеров не хватает топлива, военного транспорта мало, а военные грузовики через Крымский мост не пропускают. По сути, одним из немногих способов доставки остаются фуры маркетплейсов.
15: Короче, в меня чуть не попал, либо вот в этого. Остановился, бля, я. В туалет попал, врезался.
14: Брендированные грузовики Wildberries не используют на маршрутах в направлении Крыма. То есть внутри России ездят брендированные грузовики Wildberries, обклеенные огромные грузовики, обклеенные маркировкой Wildberries, да, в цветах Wildberries, в рамках брендбука. А на оккупированной территории, по той самой трассе, которую сейчас отрезают беспилотные силы украинские, ездят от Wildberries грузовики с белыми прицепами.
12: Для самого Wildberries военные товары – лишь небольшая часть бизнеса. Таких продавцов среди миллионов селлеров немного. И на выручку компании они почти не влияют. А вот для российской армии маркетплейс стал одним из самых удобных способов закупки необходимого снаряжения. Поэтому по военной логистике эти удары бьют гораздо сильнее, чем по самому Wildberries.
14: Вот полетело несколько десятков дронов. Да, это, ну, там, в совокупной стоимостью там несколько миллионов долларов, и сожгли огромное количество аккумуляторных батарей, тех самых катушек и так далее. То есть тут и сравнивать стоимость, прямую стоимость уничтоженного имущества будет некорректно, потому что каждая уничтоженная батарея И катушка – это минус дрон, который не появится на фронте в ближайшее время.
12: Около 6 гигантских складов выбиты, но у Wildberries остается еще около 14 крупных распределительных центров. Калядина – это крупнейший, по нему уже прилетало. Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Пенза, вплоть до Владивостока. И это только Wildberries. У Озон около 55 фулфилмент-центров и больше 150 региональных хабов по всей стране. Так что целей у украинских беспилотников еще много. И, похоже, маркетплейсы это понимают. За несколько дней до первых ударов и Wildberries, и Озон изменили оферту, объявив атаки беспилотников форс-мажором, за которые они ответственности не несут.
14: Если Wildberries перестанет существовать в европейской части России, ну, в этом случае будет просто сложнее доставать необходимое. Ну, они перестроятся, они будут открывать какие-нибудь онлайн-магазины, да, вот эти продавцы, которые раньше продавали через Wildberries, они никуда не денутся, они перестроят. Ну, они перестроятся, дроны подорожают.
12: Обычным селлерам Wildberries уже начал что-то выплачивать, но только малым, только с одного склада. И сколько именно получит каждая компания не раскрывает. При этом по обновленной оферте платить она вообще не обязана. Атака дрона – форс-мажор. То есть выплаты – жест доброй воли, а не гарантия. И главное, никто не знает, сколько товара сгорит в следующий раз, когда дрон прилетит в очередной склад. И хватит ли тогда доброй воли на всех предпринимателей?
1: А что Кремль? Реакция Путина на пылающие склады маркетплейсов и сгоревший дотла бизнес оказалась предсказуемо эмпатичной, то есть нулевой.
16: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
1: Ни единого слова соболезнования семьи погибших рабочих, ни малейшего намека на сочувствие разоренным предпринимателям, чей товар превратился в пепел. Вместо человеческих слов – привычный набор чиновничьих междометий и полнейший отрыв от реальности. Обсудим влияние ударов ВСУ по складам Wildberries на политику в России с доктором политических наук Ириной Бусыгиной. Ирина, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мумин. Очень рада вас видеть.
1: Взаимно. С чем связано отсутствие реакции со стороны власти на потери малого и среднего бизнеса после ударов ВСУ по складам Wildberries?
17: Я думаю, что это связано с тем, что, во-первых, власть не знает, как реагировать, потому что проблемы накапливаются, и это происходит неожиданно, массированно и аккумулируется. Во-вторых, власть не хочет создавать прецедент своего активного вовлечения, потому что совершенно понятно, что в этом случае издержки власти будут очень велики. И, наконец, в-третьих, власть перекладывает просто эту ответственность и эти потери, как она обычно делает, давая указания самим маркетплейсам, то есть самому маркетплейсу, то есть Wildberries, и рекомендую банкам создавать какие-то механизмы частичной, очень частичной компенсации и послаблений для тех, кто потерял свои товары, то есть для этого малого бизнеса.
1: А если вот с другой стороны посмотреть, связано ли это молчание с тем, что власть хочет перенаправить недовольство на Украину и страны Запада?
17: Вы знаете, я думаю, так это тогда было бы не молчание, тогда это были бы огромные большие крики, которые, конечно, есть, но по другому поводу. Мне не кажется, что, понимаете, это можно так уж сильно перенаправить в связи с тем, что, ну, в общем-то, власть, наверное, ожидает, что в обществе отношения к Украине и так, ну, негативные. И более того, мне кажется, вот это мне важно добавить, что власть ведь имеет в этом смысле союзника в лице большинства населения, потому что, поддержав войну и поддержав власть в этой войне, вы поддержали все. Вы поддержали пакетом, вы поддержали вот все, что сейчас происходит.
1: Ну, смотрите, Ирина, когда мы видим эти ролики, а их сотни, все жалуются, плачут, но никто не упоминает войну. Это страх? Или люди действительно думают, что беда из-за того, что вот так произошло?
17: Я думаю, что страх является объясняющей, но страх не является, с моей точки зрения, полностью объясняющей. Знаете, Мумин, я вот называю это вопросом, как бы, когда мы перестаем задавать вопросы «почему?». Я постараюсь очень коротко сказать, что я имею в виду. Вот у меня пропали товары. Я задаю себе вопрос, а почему они пропали? Потому что был пожар. Это очевидно. А почему был пожар? А потому что прилетели дроны или упали обломки дронов, вот, значит, на маркетплейс. Очевидно? Очевидно. А почему вот третье, почему упали осколки дронов? А потому что их запустила Украина. И на этом очевидные вопросы заканчиваются. Точнее говоря, очевидные почему. А вот следующее почему? Почему вот так получилось? И здесь у вас уже неочевидности возникают, то что вы можете ответить на этот вопрос, потому что они бандиты, потому что они негодяи, потому что они неонацисты. Это вот вопрос очевидный, но как бы с ним непонятно, что делать. Ответ, точнее говоря. А вы можете задавать себе вопрос, а почему вообще вот это так все получилось? То есть более широкий ответ, неочевидный. А потому что вот Россия начала агрессивную войну. Но для того, чтобы вот между очевидными почему и неочевидными огромная дистанция, которую никто почему-то не хочет преодолевать. Потому что тогда нужно очень много пересмотреть. Тогда нужно пересмотреть, что вообще случилось, вот что происходит уже пятый год.
1: А вот удары по складам – это удары по среднему классу или по бедному населению, которое привыкло к дешевому товару?
17: Я чуть-чуть бы ваш вопрос здесь переформулировала и сказала бы, что это удар по инфраструктуре войны. И вот с этой точки зрения мы должны, по-моему, из этого исходить. Это удар по логистике, по инфраструктуре войны, по тем комплектующим для дронов, которые там хранились и хранятся. А дальше вот эти вот, как бы сказать, последствия потери начинают нести другие социальные группы.
1: Можно ли Татьяну Ким назвать бенефициаром войны с учетом того, что поставки комплектующих дронов осуществлялись через Wildberries?
17: Вы знаете, вот у меня это вопрос, конечно, как бы с хитринкой, что ли, если хотите. Ее можно назвать бенефициаром войны не только потому, что там хранились дроны, но и в принципе ее можно назвать, вот любой бизнес прибыльный, который сейчас работает во время войны, для меня это бенефициар войны. Вот извините, вот так вот как бы прямо. Но что касается конкретно комплектующих для дронов, я сделаю предположение, что вот если бы я была на ее месте, я бы не хотела там хранить такой опасный товар. То есть это вряд ли ее выбор, что вот да, я хочу там вот все это собрать, значит, и там вот все это хранить, потому что это опасно. А теперь понятно, насколько это опасно. Но происходит так, как происходит. То есть она бенефициар войны, да, но в некотором смысле это не совсем ее выбор. Но бенефициар войны, да.
1: Скажите, а вот решение о выплатах, оно принималось Татьяной Ким самостоятельно или все-таки это рекомендация администрации президента?
17: Вы знаете, во-первых, давайте вот все-таки вопрос разберем. Значит, выплаты происходят только тем, пока кто пострадал, кто погиб и кто был ранен. Вот это называется выплаты. Вот все остальное называется компенсации. И компенсации вообще-то идут ни шатко, ни валко. Сейчас они будут месяц думать, что это будет за компенсация и так далее. Конечно, постараются по какому-то более как бы лайт, да, варианту это сделать, но. У меня нету информации, но я бы сделала предположение, что это происходит точно не без вовлечения администрации президента, которая перекладывает вот эти задачи, а, соответственно, Wildberries пытается, ну, как можно меньшей кровью, извините за такое слово, от этого избавиться. И, конечно, вот важно понимать, что Татьяна Ким, она не автономный актор, она не свободна в принятии своих решений по такому вопросу.
1: Скажите, а вот совершается ли сейчас переход от спецоперации к полноценной войне в публичном поле и риторике?
17: Это отличный вопрос. И он, безусловно, совершается, потому что мы можем вспомнить выступление Пескова, которое он сделал, если я не ошибаюсь, в начале июля, и сказал, это война, это настоящая война. То, что начиналось как спецоперация, сказал он, вот теперь превратилось в настоящую войну, потому что, ну, естественно, кто виноват? Виноват Запад, который вот Украине помогает. А на самом деле это вот он сказал не потому, а сказал он потому, что Украина отвечает. Потому что вот и косвенно, он даже, наверное, сам это не понял, он признался в том, что спецоперация провалилась. Это значит, что реакцию Украины самой и консолидацию Европы, прежде всего Европы, вокруг Украины, они не предполагали. То есть даже если мы говорим, это он говорит, это не спецоперация, а настоящая война, значит вы не просчитали. А где, я извиняюсь, ваша замечательная экспертиза? А что же вы это не прочитали? То есть я думаю, что то, что он говорит, он не понимает, как можно и нужно вот интерпретировать то, что он говорит. И да, это уже больше не выдашь за спецоперацию. Спецоперации не бывают такого масштаба с такими, с тем, что вся европейская часть, по сути, уже находится вот в этом состоянии, ни вот по масштабу, ни по времени. Это никакая не спецоперация, и они вынуждены это признать. Но они должны это признать как свой провал, как то, что это не удалось удержать в рамках спецоперации.
1: Давайте я вас просто спрошу. Путину наплевать на людей?
17: Я думаю, что слово «наплевать» даже, знаете, оно...
1: Мягкое.
17: Понимаете, это вот... Вам не может быть наплевать на то, что вы не видите. Он их просто не видит. Это просто... Это нас, вас, их нету. Вот просто нету в его...
1: Ну, подберите его глагол какой-нибудь. Какой глагол вы считаете наиболее сильным?
17: Вы знаете, это будет ненормативная лексика, я хочу себя от этого удержать. Но мы можем остаться с вами в рамках глагола «наплевать», ну, усиленного, там, скажем, раз 100.
1: Удары ВСУ наносятся по людям внутри страны, которые не участвовали в войне и не факт, что ее поддерживали. Могут ли они конвертироваться в сторонников войны с Украиной и Западом?
17: Это очень хороший, очень важный и очень сложный одновременно вопрос, потому что вы сами его задаете вот в таких вот рамках. Могут ли? Вот, то есть это вопрос вероятностный. Вот я бы сказала, что вероятность этого низкая достаточно, потому что вот тотальной войны уже видно, какие потери. Тотальная война – это смертельная опасность. Просто смертельная. Конечно, в обществе есть авантюристы, есть какое-то меньшинство, которое видит войну как интересную игрушку. Да? Вот поиграем в интересную жизнь, это будет война. Но таких людей всегда меньшинство. Понятно, что тотальная война – это смерть. И я не думаю, что... То есть, скорее всего, я бы предположила, что больше будет голосов общественности, если хотите, в смысле, давайте заканчивать. Естественно, при победе России или то, что можно воспринять как победа России, момент, совершенно вот другой вопрос, да, люди, которые говорят, что давайте заканчивать, да, они же говорят, давайте заканчивать с победой, да, может быть, возникнет какой-то разговор о том, что России все-таки нужно там пойти на компромиссы, собрать силы, а потом опять, это не конец, что-нибудь такое, но... Тотальная война, вот я себе представляю, что общество отмобилизовать до такой степени, что сказала «да, мы за», нет, я это не думаю.
1: Ирина, спасибо вам за интересную беседу, за интересную экспертизу. Моим гостем была доктор политических наук Ирина Бусыгина.
17: Спасибо вам.
1: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам.
4: Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
5: Радио «Свобода», скажите, что там?
6: Катастрофа там.
7: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, летописцем радио, подкасте «70 лет свободы». Сегодня говорим про 90-е годы и начнем, конечно, с путча 1991 года, потому что эти три августовских дня изменили судьбу «Радио Свобода». 20 августа 91 года. Белый дом. Из архива «Свобода».
8: Говорит «Радио Свобода».
9: Добрый вечер. У микрофона Ефим Фирштейн. Драматический разворот событий в Москве, а может быть, не только в Москве, заставляет нас снова выйти в прямой эфир. Будем надеяться, что за эту ночь это будет наш последний выход в прямой эфир и что ситуация не потребует от нас новых и новых усилий. Что от нас? Главное, от наших внештатных корреспондентов, от наших авторов, находящихся сейчас на 11 этаже Белого дома в Москве, дома, который уже окружен, дома, который неизвестно, сколько еще продержится. В любом случае, репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
3: Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал с полковником Кадыровым, который является одним из организаторов защиты здания. По его сведениям, вокруг здания сейчас собираются части КГБ. Это основной воинский кулак, который будет брошен на здание Верховного Совета. Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент. Вот, собственно, та информация, которой располагаю я. Сейчас я передам трубку Мише Соколову, который был на собрании депутатской группы.
10: Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальностей. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметрам, другие остаются в зале Совета национальностей, чтобы когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Вот моя информация на сегодняшний час. И, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет.

0: к телефону. Западной модели, советских моделей таких не было. Потом при помощи наушника через Walkman, через маленький магнитофон, при помощи наушника, прижатого к телефонной трубке, передавали этот звук. Поэтому иногда там был такой писк, потому что автоответчик записывал это, отмеряя время, и пищал через каждые 30 секунд или через каждую одну минуту. Поэтому в эфире были странные звуки. Но, как ни странно, при всей этой примитивности технологии, как правило, звучание было очень хорошее.
1: В дни путча в Москве был объявлен режим чрезвычайного положения. Телевидение передавало балет «Лебединое озеро» и официальные сводки новостей. Постановлением ГКЧП номер 2 был временно ограничен перечень выпускаемых печатных изданий. И хотя многие газеты тогда не подчинились и выпускали информационные листовки, каждый источник свободной и правдивой информации был на счету. Многие люди в те дни собирались вокруг маленьких портативных радиоприемников, откуда сквозь треск и шипение слышались голоса корреспондентов «Радио Свобода». Даже Михаил Горбачев признавался, что в «Фаросе» слушал «Свободу». Работу сотрудников радио оценили. Спустя несколько дней после путча Борис Ельцин выпустил указ.
2: Указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
3: В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода», «Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода, Свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода, Свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин.
1: Итак, у «Радио Свобода» появилось собственное бюро в Москве. Сначала это была небольшая квартира на окраине города, вспоминает Дмитрий Волчек.
0: Я помню такой эпизод, когда Олег Калугин, генерал КГБ, который выступил против своей организации, давал интервью и был очень прогрессивным человеком, пришел. Им, конечно, было интересно, как бюро «Радио Свобода», с которым всю жизнь боролся, вдруг открылось в Москве, и он пришел к нам, я ему дал адрес. Значит, это была съемная квартира возле метро Беляева, и он не мог поверить своим глазам, потому что он думал, что там какие-то будут серьезные сидеть люди, а там сидели какие-то мальчишки с маленькими дешевыми магнитофончиками. Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
1: И пока московское бюро росло и развивалось, над мюнхенским начали сгущаться тучи.
4: Московское бюро начало свою работу. Каждый день программы идут в эфир и так далее. Коммунизм пал. Буковский в Москве организовывает московский процесс. Суд над КПСС. Какая радиостанция? Какая борьба вообще с Кремлем или с кем там еще осталось бороться? Поэтому силы, которые давили за закрытие станции, им нечего было возразить этим силам. Только оригинальное, неожиданное политическое решение. Потому что наиболее проницательные понимали, все может вернуться. Все может перевернуться и пойти вспять.
1: Чтобы избежать закрытия, «Радио Свобода» предпринимает очередной, четвертый уже переезд, но не в какой-то новый район Мюнхена, а в соседнюю страну, Чехию, в Прагу. Но сначала мне нужно рассказать, что такое кантина. Это столовка в мюнхенском здании «Радио Свобода», где собирались все сотрудники, причем все редакции, будь то русская, афганская или чехословацкая службы, привыкли обедать за своим столом. На дворе стоял 92-й год. Ефим Фиштейн работал и в русской, и в чехословацкой редакциях. Ему слово.
5: В один прекрасный день я сидел в кантине у так называемого чехословацкого стола, где мы сидели с тогдашним руководством чехословацкой редакции. Павел Пыхачек был директором чехословацкой редакции, а Милан Шульц был главным комментатором этой редакции. И обсуждали.

0: дали сложную ситуацию, которая на тот момент сложилась. История закончилась, говоря словами Фукуямы. Свобода победила в мире, демократия, либеральная причем, победила в мире. Руководство на самом высоком уровне, на уровне Конгресса, решило постепенно сворачивать деятельность всей корпорации «Свобода, свободная Европа». У нас воцарилась на радио некоторая растерянность. Но что делать дальше? Для многих это вопрос судьбы. Все мы получили благодарственные письма за хорошо проделанную работу. Нас американское правительство поздравляло с успехом. Мы всегда говорили, что мы могильщики собственных судеб. Наш успех означает конец радио. И вот это мы примерно обсуждали тогда с руководством чехословацкой редакции. Мне пришла в голову мысль, которую я тут же и высказал. Я сказал, что знаю в центре Праги здание, которое пустует. И мы могли бы запросить у чешского правительства переезда в это здание. Речь шла о федеральном собрании. Было бы здорово кого-нибудь попросить. А не обсудить ли американскому конгрессу идею о том, что, переехав в Прагу, мы оказались бы, так сказать, ближе к линии фронта? Они задумались, мои коллеги. И один из них, директор чехословацкой службы Павел Пехачек, пошел к телефону, который висел в углу нашей кантины. И он позвонил прямиком в канцелярию президента Гавела. И эту идею ему пересказал. Поскольку Вацлав Гавел был острого, быстрого ума, он тут же написал письмо в американский конгресс с официальным предложением о том, что чешская тогда уже республика готова предоставить радио «Свободная Европа, Свобода» помещение в самом центре Праги. Практически даром, это символическая цена, 1 крона в день.
1: Американский конгресс еще 1.5-2 года обсуждал этот вопрос – и в конце концов просьбу Вацлава Гавела удовлетворил. Весной 1995-го начался переезд в Прагу. Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Примерно за месяц до путча в июле 1991 года была образована Чеченская республика Ичкерия под руководством генерала советских ВВС Джохара Дудаева. Борис Ельцин, уже будучи президентом, ввел в республике чрезвычайное положение. Однако все попытки установить контроль над республикой провалились. 11 декабря 1994 года федеральные войска вошли в Чечню. Началась Первая Чеченская война, куда ездили корреспонденты «Радио Свобода». И возвращались вот с такими репортажами.
1: На волнах «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. «Чечня. Весна 95-го». У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло. Каждый день приносят все новые сообщения, из которых ясно то, что, в общем-то, ясно было и прежде. Война продолжается, ожесточение нарастает, проблемы усложняются. Кто-то подсчитал, что один выстрел из танка обходится России в $200. Мне более внятна конкретная арифметика войны. Как раз столько зарабатывает за стандартную 45-дневную командировку, так это называется, военнослужащий ОМОНа. Работа невеселая и опасная. К вечеру на постах все пьяны. Ночью очень страшно, даже в центре уничтоженного Грозного. Приходят диверсионные группы, могут ударить из гранатомета. Даровой коньяк из разрушенного винзавода или вымененная на тушенку водка действуют как транквилизаторы. Днем охрана, патрулирование, чистка развалин в поисках затаившихся боевиков. Днем тоже можно выпить, но подобие дисциплины все же есть. И самозавод идет по линии самоуважения. Отсюда особый этикет в одежде и манерах. В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейбом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. На броне БТРа особый шик ехать не в каске, а в ярком мотоциклетном шлеме. Над танком, БМП и прочей бронетехникой непременно развивается советский флаг. Не российский, а советский. Красный серпом и молотом. Никаких знаков различия не видать. И только однажды в Аргуне мне представился ОМОНовец, капитан Митягин. Он вообще оказался самым откровенным из встреченных. Узнав, что пресса, сразу стал кричать: «Придумали права человека». Я пытался вступить в дискуссию и внезапно был поддержан со стороны. Дело было в первый день взятия Аргуна, когда российское телевидение сообщило: «Город занят без значительных разрушений». Я смотрел новости в Назране через 4 часа после того, как прошел Аргун в сопровождении старлея-десантника и убедился, что ни одного целого дома в городе не осталось. Остались, как водится, подвалы, из которых выползали люди. Их несомненный национальный облик, как и вообще совершенно русский облик Аргуна, делали происшедшее совсем ирреальным. Тут проникаешь с отвращением к самому себе, но и ты ведь порождение той же ксенофобской цивилизации. И разгром мусульманского шали, хочешь не хочешь, воспринимаешь как-то естественнее, чем разгром Аргуна, где русских было процентов 80. И тех двух стариков, которые врезались в мой разговор с ОМОНовцем, звали Мария Троценко и Василий Красноштан. Они услышали слова капитана: «А вы знаете, что тут чеченцы творили с русскими людьми?» и заполошно закричали, наступая на вооруженного офицера: «Пока вы нас бомбили, они нас кормили».
0: А потом был Буденновск. 14 июля 1995 года группа террористов во главе с Шамилем Басаевым атаковали пост ГАИ, далее РОВД Буденновска, потом распределились по улицам города, захватывая заложников, которых в конечном итоге загнали в центральную районную больницу. Террористы требовали немедленно прекратить боевые действия в Чечне и вывести с ее территории федеральные войска. Журналисты «Радио Свобода» Андрей Бабицкий и Анатолий Стреляный узнали о захвате заложников, будучи в Грозном. Причем за несколько дней до этого Андрей Бабицкий брал интервью у Басаева, и тот говорил, что они не террористы, это не их метод захватывать заложников, и то, что они воюют с Россией. Андрей и Анатолий тут же погрузились в «Жигули», и из Грозного поехали в Буденновск, по дороге бурно обсуждая, как называть этих людей в эфире «Радио Свобода». Федеральные каналы назвали их террористами. Или это все-таки военные, ну, на крайний случай, боевики. Договорились называть их чеченцами. В Буденновск они прибыли одними из первых журналистов.
2: Подбежали солдаты, один с гранатометом, спрашиваю, что там, отвечает: «Жопа там». Идут врач с забинтованным горлом: «Очень решительно, отвезите нас в штаб, За ней мужчина с белым флагом.
3: Радио «Свобода», скажите, что там?
4: Катастрофа там.
3: Сколько погибших?
4: Уже больше 10, это на одном этаже. Не знаем, сколько раненых, огромное количество.
2: 8.15. 10 человек на одном этаже уже убито.
5: В 8.30 Шамиль Басаев объявил, что готов выпустить рожениц и женщин с детьми до 3 лет. После этого еще 1.5 часа, не меньше, продолжался обстрел больницы. И вот, наконец, они появились в минуту передышки, появились первые роженицы, беременные женщины. За ними через короткое время пошли женщины с детьми.
6: Наши стреляют ведь. Они отсюда, они оттуда. Мы между двух. Они нам ничего не сделали плохого за эти дни. Честное слово. Мы вас просим, остановите стрельбу. Стрельбу остановите. Остановите стрельбу, остановите.
7: Мирного населения 5000, беременные женщины, дети. Там полно трупов. Ну за что мы страдаем?
2: Это старшая акушерка родильного дома.
0: Рано утром 17 июня была попытка штурма больницы, которая закончилась провалом. Дальше начались долгие переговоры. Премьер-министр Виктор Черномырдин, Ельцин в это время был не в России, согласился на прекращение боевых действий в Чечне и решение вопросов о статусе республики путем переговоров. 19 июня террористам предоставили автобусы, чтобы они вернулись в Чечню. Их сопровождали около 100 заложников, которых отпустили после въезда в Чечню, и уже знакомая вам «Жигули» с корреспондентами «Радио Свобода». Я созвонилась с Анатолием Стреляным, который сейчас находится на другой войне, уже в Украине. А тогда он ехал в этой колонне.
8: И вот эти автобусы с чеченами и заложниками направляются в Чечню. За ними машина, крытая с трупами убитых, погибших чеченцев. От нее уже начинало попахивать. А самой последней машиной наша машина, «Радио Свобода». Нас там трое. Двое от «Радио Свобода» и Юлия Калинина от «Московского комсомольца» к нам присоединилась. И больше никого. Едем в Чечню. Где-то на полдороге колонна остановилась, потому что над нею зависли вертолеты. Стоит колонна, мы выходим из машины, идем к автобусам, где чеченцы и заложники. Стоит группа командиров чеченских. Один из них, Асламбек, высокого роста, крупный, босой мужик такой, с грубым очень голосом, обсуждают какие-то свои дела. И мы подходим и спрашиваем, что будете делать? Имеется в виду, если из вертолетов сейчас скинут, не знаю, что десант или что такое, не знаю, что будет. И он очень спокойно так говорит: заложников отпустим, ментов расстреляем, а сами примем бой. Про каких ментов речь идет? Эту колонну сопровождали, впереди шли две милицейские машины с русскими милиционерами. И мы после этого подходим к милицейским машинам, там стоят эти гаишники, просто милиционеры, молодые мужики. Я, по-моему, спрашиваю, ну как настроение, ребята? И слышу: о, чеченцы, слушай, какие ребята мягкие, вежливые, с ними так, так приятно. Мы переглядываемся, Юля, Андрей и я, и начинаем хохотать. И потом всю дорогу, оставшуюся до Чечни, в нашей машине стоит хохот. Мы хохочем. Вот такая история, которую не придумаешь. А наша машина ведь была последняя в этой колонне. Естественно же, она время от времени у нас ломалась. Первыми шли милицейские две машины, за ними автобус, и в этом автобусе сидел командир всей этой группы Шамиль Басаев. Они смотрят, журналисты отстали. И сами колонна останавливается. Ему это надоело. Он говорит: ладно, езжайте впереди. И дальше мы ехали, впереди милиция, за милицией машина «Радио Свобода», а дальше идут автобусы с заложниками и последняя машина с трупами погибших чеченцев. Приезжаем в то село, забыл, как оно называется, которое было намечено, заложников мгновенно отпускают. И одного я спрашиваю: ну как себя чувствуете? А я от него слышу, уже фактически освобожденного человека слышу: ой, какие они хорошие ребята, эти чеченцы, как они вежливые. Уезжают автобусы, остаются боевики. Смотрю, ожидают распоряжения от своего начальства. Тут же Масхадов откуда-то появился, Басаев. Вижу, разговаривают у плетня какие-то свои вопросы. И молоденькая чеченка, красивая боевичка, стоит у плетня и гладит руку чеченца из боевиков тоже. Я подхожу к ней и говорю: «Это ваш жених?» Она говорит: «Нет, это мой брат». И добавляет: «Они все мои братья, все мои братья». Это красавица. Затем один из командиров приглашает нас ночевать и ужинать, естественно, к себе домой. И вот мы приходим в этот дом, нас сажают за стол. Я, Андрей и Юля. А чеченцы не садятся. Они ждут, пока мы поужинаем. Мы не сразу сообразили, что по их почему-то обычаям гостей сначала кормят. И мы спокойно едим, и только потом, когда сообразили, что они сидят там на стульях, на полу, страшно усталые, голодные, избежавшие смерти только что, значит, сидят и ждут, когда мы поужинаем. Мы этот процесс ускоряем, и садятся они. И эта девушка, пока они сидят, рассказывает, значит, что: «О, я, говорит, там погуляла в Буденновске». Я спрашиваю: «Как погуляла?» «А там, и говорит, летчиков этих из автомата». Чеченцы страшно не любили летчиков. Они бомбили села. И один чеченец, помню, мне рассказывал: «Это страшно, то, что гуси взлетают во время бомбежки. Это ладно, а дети сидеют от бомбежки». И поэтому летчикам там не было пощады. И вот эта молоденькая красавица чеченка потягивается так, говорит: «Я поиграла автоматом». Они убили всех этих летчиков во дворе там, говорит. Они поужинали, она уходит в комнату женскую, и вдруг оттуда возвращается. Мы сидим еще за столом, она возвращается в прекрасном платье и делает перед нами шпагат. Оказывается, она гимнастка известная. И где-то какое-то чуть ли не первое место на соревнованиях гимнасток заняла в Алма-Ате, по-моему, в Казахстане. Через несколько лет я увидел ее случайно по телевизору. Она была уже не такая красавица, у нее был разорванный рот, шрам такой, побывала в русских руках, видимо. Не помню, как ее фамилия. Мы переночевали у этого командира, а утром поехали назад.
0: Захват заложников в Буденновске вошел в историю как первый массовый теракт в стране, единственный, где с боевиками велись переговоры. Соглашения о прекращении боевых действий были подписаны в Хасавюрте лишь 31 августа 1996 года. Первая чеченская война закончилась. Сейчас самое время анонсировать наш нарративный мини-подкаст «Буденновск». Это 5 лет исследований журналистки Кати Галенковой. Попытка понять, что произошло в маленьком степном городе Буденновск почти 30 лет назад и как эта трагедия повлияла на нас. Ищите подкаст «Буденновск» на вашей любимой подкаст-платформе. В этом же 96-м году в России проходили президентские выборы. Радио «Свобода» вкладывала свои надежды в развитие демократии в России и с симпатией относилась к одному из кандидатов, Борису Ельцину. Я спросила Ефима Фиштейна, который в это время был автором аналитической программы «Время и мир», считает ли он эту симпатию и поддержку ошибкой, повлиявшей на репутацию радио.
9: Ведь выбор-то какой был? Между коммунистом Зюгановым и Борисом Ельциным. Борис Ельцин в 96-м, кстати, еще не раскрылся во всех тонкостях своего характера как политическая фигура. Не раскрылся. Он был еще представителем демократических сил российского общества. Мы никогда не поддерживали человека, личность. Мы поддерживали принципы. И человек, который говорил: «Я эти принципы разделяю, и я буду жить в политике в соответствии с этими принципами», нам не мог не быть симпатичным. И мы, разумеется, были во власти момента, как и все. И в этой ситуации мы выбирали свободу.
0: Спустя 3 года дефолт, взрывы домов в Москве и других городах России, начало Второй Чеченской войны и многое-многое другое, 31 декабря 1999 года свое новогоднее обращение президент Борис Ельцин закончил фразой: «Я ухожу, я сделал все, что мог», и объявил своим преемником Владимира Путина. Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде расскажу, как Радио Свобода чувствовало себя в начале 21 века. Слушайте нас в удобном вам приложении подкаста, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
14: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
15: Хотелось бы видеть Советский Союз.
16: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
13: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал: ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштам, ё-моё. Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
3: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении. Вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на ГУЛАГ. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну, в каком-то смысле, эта проблема не вот то, что современной путинской России. Да? Эта проблема стоит всегда и везде. И наш вопрос к тому, как мы к ней относимся. Как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону.
3: Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста.
2: В 2006 году был процесс по запрету национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Леонидович Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение местные, молодая гвардия. Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы, и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из, там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули. И мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизнь, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, что ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы о том, что на нас напали. Но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия. И на меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный срок превратился в реальный.
3: И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда условный срок Ольги Шалиной был заменен на 3 года лишения свободы.
2: Есть 2 вида подхода, да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот любую другую зэчку за такой внешний вид, ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить. Ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. могли там подойти, застегнуть пуговицу, там разве что в нос не поцеловать. И у меня первое время было даже погоняло, короче, мусорская. Потому что начальство прям демонстративно говорило, типа, вот ей можно там больше, чем вам, скажем так. При том, что я, типа, никак там не сотрудничала, ничего такого, то есть не работала на администрацию. Это просто было именно такое показушное задабривание. То есть на любые мои какие-то выходки, например, я там отказывался идти выполнять там работы по 106-й, но это работа без оплаты труда по благоустройству территории. И они бывают разного характера, то есть ты можешь снег поубирать зимой, да, ну, приятная физическая работа на свежем воздухе. А можешь пойти на помойке и помочь загрузить мусор там в мусорную машину. Грязная работа, воняет, как бы, некрасиво. Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, ну, блин, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму Уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там полтора года настает условно-досрочное освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди, и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы. Такая подача.
3: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго. И знала, почему.
2: Я же не первый нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи. И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале. Первое вот время, они как бы полсрока сидят, им все прощается. Но потом, когда приходит вот именно время условно-досрочного освобождения, непосредственно там вот перед УДО, им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить. Потому что выпускать или не выпускать нацбол из тюрьмы решает не тюремное начальство чаще всего, а решает Москва. А Москве как бы не нужно такое. Прошел год. Я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось. Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормит, гладит, тебе так кайфово. А тут что-то типа гладить перестали, ну, нервяк какой-то у начальства идет. И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая: «Сейчас твою подругу привезут». Я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает: «Эту из пусирает Алехину». Говорю: «Какую нахер подругу? Че вообще? О чем, блин, речь?» Я говорю: «Вообще нормальные». Ну и все, это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время» и, ну, New Times, да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что, та, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там, да, жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали, как бы. И я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии, но просто у меня нету ресурса донести, как бы, эти нарушения. Но, по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою, потому что за год пребывания накопилось, ну, много жалоб от девчонок. То есть я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим-то нет этого особенного отношения. Другие ходят там под постоянным прессингом, психологическим там шантажом, работают за копейки, спят мало, чтобы работать больше за эти самые копейки. В общем, была инфа, которой можно было поделиться. Ну и все, то есть я уже просто сама для себя сделала выводы, что, ну, наверное, в связи с, вот, с приездом Маши будет хуже.
3: Как бы то ни было, но знакомство Ольги Шалиной и Марии Алехиной не могло не состояться. И этот день настал.
2: Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись этого всего, потому что они же не знают, о чем мы говорим. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем, там что-то происходит. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим. Я там, не знаю, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит: нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева. Тру-ту-туф. Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают, 2 политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все трындец.
3: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
2: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, люди ходили пешком. И в процессе просто помирали. И зимой ходили, отмораживались, обмораживались. А тут их стали на электричках возить. В этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически. Тот момент, что люди заперты вот в этих маленьких клетушечках. Купейный вагон. Только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка сетка-рабица. И дверь тоже сетка-рабица. То есть такие обезьянки в клетке едут. Таня дает сухпайки. И начальство разносит кипяток 3 раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже 3 раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем 3 раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то там писает в эти там лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супер-боевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть все, мент просто матерился и убежал. Как, все, всех вывели в туалет, все пописали успешно.
3: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
2: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок, ну, ходить чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная, меня начальник промзоны испугался сразу же, я сразу начала про свои права рассказывать, он сказал, ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворники, у нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служебное помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпенгольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру как бы 20 шоколадок. И я тут же, когда получала эту посылку, своим дворникам, короче, раздавала всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. Меня там, не знаю, мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было. Вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, правила внутреннего распорядка, есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы какого-то шантажа и вымогательства. Но, по сути, ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только вначале тебя подкалывали, типа, вот когда мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что, все под одеялом съешь? Ну, я поняла, что, типа, все нормально, можно делиться, как бы, ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы, я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищ Гриша Тишин сидел в волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, то есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты, закрыли в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу. 5 девчонок сидит близких, да? И она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Ну, логично? Логично. Удобно? Удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор. А у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
3: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Доктор социологических наук Елена Амельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет: «Развитие современной пенитенциарной системы связано с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени». О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
2: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы, он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг оказываешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей ты все равно делишь как бы людей на два типа. И ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких брутально выглядящих, мускулистых, с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. И я как бы такая, что как бы? То есть я там на одну девку вообще подумала, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины. Охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль. Они даже на воле, они так себя не ведут. Но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки, выполняют какие-то там чаще там какие-то более такие силовые работы, ну, типа те же самые, например, там механики швейных машинок или строители, электрики. Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я не боролась, все равно я забила болт как бы через полгода. И типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это же женщины все, начальницы отряда в женской колонии. У них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю из себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй-эй, перед начальницей своего отряда выпендриваюсь. И она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать. А я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое? Она злая, как собака. А с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там случайно они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что, оказывается, я такая классная, потому что я ее брата напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну, это просто в наглую берешь, да, на таких вещах играешь. Но когда я заехала в Кемерово, на меня, походу, галочка стояла. Мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть. У нас прям жесткое табу, короче, прям забей болт. Как бы не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну, блин, это же женщины. Ты им комплимент сделал, они тебе улыбнулись, все простили. Ты заходишь, ты не заходишь там, тебе должны выговор дать. Ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь, говоришь, ой, у вас прическа новая там. И нет никакого выговора, и пошел дальше. Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу. Я и там другая девчонка там со стройки была такая, она прям пацанистая, спортивная, то есть я-то хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям, просушенная вся. И вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день, одевать юбочки. Ну, короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка. Если ты брюки постирал, брюков нету, значит, надо ходить в юбке, как бы. Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить. Я до, как бы, зоны юбку не одевала лет, наверное, 15. То есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала, бедная девочка. То есть, для меня это было вообще не мое. А здесь, как бы, выбора особо нету, я одела. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это, как называется, когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот вообще просто ложились в штабеля.
3: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
2: В зоне за отношения между осужденными, неважно, женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложество и лесбиянство – это злостное нарушение режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано. Поцеловался с тёлкой, сел как бы на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения, и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто, что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом, кроме тебя, никого нет. Под лампочкой — это просто ближе к выходу из помещения, где все спят, горит лампочка, ночной светильник, и туда кладут суицидников, склонных к побегу, ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну, и тут на меня решили, видимо, принаехать, как бы начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. Она меня вызывает и говорит: ну вот мы тебе хотим нарисовать профучет. А я уже знала, как бы, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели, как бы. Я так, я что, виновата, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо приставить охрану. Ну если на меня западают, то что, виноват, что ли? Или что, по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, я на тот момент на новогодней сказке играла роль щелкунчика, говорю, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, добровольно пошла, там, снег перекидала несколько тонн, как бы, то, что, типа, не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И, типа, это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не окей, как бы, тонну снега перелопатить или, там, фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там, за ручки подержался, все нарушение. Ну, короче, я доказала, что это все из роли. И она так: ну ладно, иди отсюда, все. Никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили. А, я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение. Ну, короче, на облегченные условия отбывания наказания. УДО в опасности, вообще мне пора на облегченку, туда-сюда. И она такая: ну да, действительно. И отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня-то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете, так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки, типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. Ну, вы же расстанетесь, и я же хочу, чтобы она ушла. Понимаешь, что там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы, это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении. Я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. И говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
3: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
2: Вот эти начальники, наши охранники, они, по сути, точно так же отбывают наказание, потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии. Также у них есть правила, они должны носить форму, они должны быть также застегнуты на все пуговицы, там, они должны там снимать при своем начальстве свой головной убор. На них также висит бейджик с их именем и должностью. И они вот в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там люди, которые там делают подлые вещи, есть, которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. У женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась, но большинство из них — это просто люди. С ними можно там и за жизнь потереть, и чаю. Ну, это запрещено просто, понимаете? Неслужебные отношения называются. То есть ты не можешь с начальником выпить кофе. Но мы со своим там начальником пили кофе. Также там пили кофе там на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое. Или там сигаретами обмениваться. Типа он заходит: девки у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. То есть мы разыгрывали, вот когда я работала в банно-прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. Это баня. Девки моются. Но они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар, там не видно. Заглядываю туда. начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня: «Кто это у меня здесь?» И там визги, писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши. Да хренища, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно. Вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче. То есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну и заходит шеф. И я так в ванне так. Чё спинку не потрёшь перед уходом? Всё, блин, он просто ха-ха, как бы. Просто ржет, как бы, говорит: «Таких дураков у меня вообще никогда больше не будет. Вы такие классные, блин». Все, типа, Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы, обнимались. И вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальства, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее. То есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольмский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы, в лучшую сторону, когда ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо. Как бы, вот это то, что нужно.
3: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетаются судьбы людей, которые находятся по разные стороны закона.
2: С начальником самой зоны, Инвир Фархатович, спорили, короче, я же сидела, это был Майдан, все эти события там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова, и это вот момент, мы смотрим новости, и вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели, и горящие беркутовцы бегают между зэчками и мусорами, прям такая черта такая прошла, потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости, и мы себя воспринимаем как протестующие, а они себя как Беркут. Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь. На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии, и ко мне вопросы. Чё, и меня сожжёшь, когда время придёт? Сожжёшь, да? Кинешь этот коктейль, и ты хуй знает, что ему ответить. Но он человек в форме, который твой враг, который из-за этого ебаного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну, типа, я дворник, на тот момент было, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать: «Уебите в свою Америку, чё вы добились, посмотри, что там происходит». Я говорю: «Это моя страна, тебе надо, ты уебывай». Ну, чтобы вообще начальнику колонии сказать: «Уебывай, иди нахуй сам». Вообще-то любой зэк за это уедет сидеть далеко надолго и здоровья лишится. Но это вот просто между нами разговор. Просто человека, который за власть, и человек, который против власти. Просто спор. Потом мне книгу передавали. «Киев капут» называется. Это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал. Взял ее себе, читал ее. И мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушений не происходит. Все в порядке, баня работает в штатном режиме. Ну, короче, что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня. Он мне говорил: «Так, а я вот тут сейчас прочитал, и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен». Короче, мы обсуждали книгу. Когда прощались, он, соответственно: «Ну что, типа, кто, если не Путин?» Я так: «Ну, я могу отвечать только за себя». Он: «Ну, тогда, если все получится, про меня не забудь». Ну, в общем, человеческая рулит. Друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
3: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
6: Настоящее время на радио «Свобода».
10: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
19: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
19: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
20: Разрешаю.
21: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
22: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
21: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
23: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
24: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК УГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства особой экономической зоны в порту Усть-Луга под Петербургом. Константин Махов прославился в СМИ, когда в 2015 году сыграл дорогостоящую свадьбу в замке на Лазурном берегу Франции. В то время он был заместителем главы Росавиации, и расходы на свадьбу не соотносились с его чиновничьей зарплатой. Согласно проекту «Декларатор», в тот год доход Махова составил чуть меньше 1,5 миллиона рублей. На свадьбу, по оценкам журналистов, ушло более $500,000.
25: Главный по аэропортам прокутил $500,000 в замке «Шато Дитер». Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле. Свадьбу себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал. А потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше?
24: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах Национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту «Услуга» у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта, имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связи

0: для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
1: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщения о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризуют не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
2: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил лояльность, не в лояльности. Потому что у Путина паранойя это увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства. Будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
3: Что происходит? С близкими к семье Ротенбергов предпринимателями мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
4: Ну, Махов серьезная фигура, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И Трабер это все-таки не друг. Вот, Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что нужно давать команду ФАС. Поэтому я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
3: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом? Она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры? Или это выходит как-то шире?
4: Подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
3: Теперь уже как будто бы может, или скоро сможет.
4: Нет, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс, давайте просуждаем про историю с Москвой. Да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, придет Ротенберг и скажет, быстро продайте мне эти комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Усть-Луга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, сейчас взяли Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глаза.

0: по таким активам. Потому что, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать? Попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на 3 поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот, и, герой труда и показывают, в чем проблема с его трудом.
1: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эгерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: Таких режимов никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что... В чем-то я соглашусь с Сергеем. Но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, не обязательно детством, юностью, но тем не менее, с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если не

0: что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним, из, так сказать, условно говоря, круга юности, такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финансов. Это кризис доверия, и кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все эти, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать... я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
1: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
2: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
3: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
2: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
4: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
2: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
5: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
2: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством руководством Игоря Шувалова.
6: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВПРФ.
2: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам.

0: Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
1: Разрешите начать отгрузку?
2: С Богом, разрешаю.
0: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
3: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступает там, выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
4: Слушайте, ну на самом деле порт Лавна это... Ну вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Как бы. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут, да, потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой, да, и вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит, как бы, да, чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается, да, Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем, ему нужны виноватые, вот они и возникли, на самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое, а теперь у них будут это отбирать, как бы, кто владеет там строительством дорог, мостов, бетон, вот много-много чего, там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термин.
3: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале, и он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип отнять и поделить. Вот так он сформулировал свою мысль.
5: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине.
1: Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семьи, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
3: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
5: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова тут. По самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну, вот прям классика жанра. Не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели или уголь не додобыли или не доэкспортировали. Вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киев. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть очевидная сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшные структуры, которые пытаются все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность, наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно. Повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношением в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется, потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе «Пушкин», коллективных, значит, вот этих всех заседаний с Путиным.
3: Скажем так.
5: Потому что люди будут думать.
3: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали. А мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я же сказал, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб. И Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, в котором мы строили, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать?
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета. Да, худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимум хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Обойдут.
2: Да.
1: Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, невозможно сделать этот вывод. Увы. Я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать то,
2: можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал,
1: чтобы
2: о чем
1: было понятно, речь, о чем речь.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я... если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева. Личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком, это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
1: То есть

0: раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
1: Слушайте, украинские 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, который любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
0: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
1: да,
0: в детстве?
1: Да.
0: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины, естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. А почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
1: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
0: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
1: Очевидно. Ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
1: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
0: Но вы знаете о том, что там один
1: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
0: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая

0: Попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны. Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами. Это уже как такой мем на десятилетие. Или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят. Что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне, всю жизнь.
1: То есть самым страшным с ней вы не представляли?
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю, война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас... Поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного. Я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это пока не может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств.
1: Даже
0: чудо.
1: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет, это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%, половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама... 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы... Я боюсь, еще раз, лучше не проверять. Но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, рашистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь? У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, Твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, и с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати, да?
1: Но, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика, он ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. С другого берега. Там издатская статья Владимира Солоухина «Читая Ленина». Подготовил и ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 27 апреля 1989 года.
2: Говорит Радио Свобода.
3: С другого берега.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Юрий Мельников. В 151-м номере журнала «Грани», который выходит во Франкфурте на Майне в издательстве «Посев», опубликован текст Владимира Солоухина под названием «Читая Ленина». Я употребил нейтральное слово «текст», затрудняясь определить жанр этой работы – статья, полемический очерк, эссе. Но не в этом дело. С Лениным, как известно, постоянно советуется Михаил Сергеевич Горбачев. С томом Ленина в левой, Бухарина в правой руке, как с Ветхим и Новым Заветами, звал телезрителей все дальше, дальше, дальше заслуженный прораб перестройки Михаил Шатров. И вот, пожалуйста, немножко неожиданно Ленин вдохновил и Владимира Солоухина, защитника русской деревни и природы, икон и прочих ценностей нашей культуры. Мы передаем этот текст в двух частях. Сейчас вы услышите начало. Читаем с небольшими сокращениями. Один читатель, пытаясь внушить мне в своем письме какую-то, не помню уж теперь, мысль о первых днях революции, написал: «А вы откройте Ленина, том 36, пятое издание, страница 269, и прочитайте, что там написано». Нельзя сказать, чтобы я тотчас бросился открывать том, да и не было его у меня под руками, потому что дома я никогда Ленина не держал. Однако том и страницы запомнились, и однажды на заседании редколлегии в одном журнале я оказался около шкафа с книгами. Пока говорились там умные речи, обсуждались планы, я вспомнил про наущение читателя и, потихоньку приоткрыв дверцу шкафа, достал нужный том. Наверное, еще подумали мои коллеги, что я собираюсь выступать с речью и хочу вооружиться необходимой цитатой, а я сразу-сразу на страницу 269. Строчки ведь указаны не были, так что мне пришлось прочитать всю страницу. И я сразу понял, о каких именно строчках шла речь в письме. Я перейду, наконец, к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и речь, — говорил Ленин и продолжал. Попало здесь особенно лозунгу «грабь награбленная», лозунгу, в котором, как я к нему не присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное. Если мы употребляем слова «экспроприация экспроприаторов», то почему же нельзя обойтись без латинских слов? Аплодисменты. Я и раньше слышал, будто существовал такой лозунг в первые же дни революции, и что будто бы он принадлежал лично Владимиру Ильичу. Но тогда я думал, что он существовал по смыслу, по сути, а не в обнаженном словесном оформлении. И теперь, должен признаться, меня немного покоробила откровенная обнаженность этого лозунга. Прочитанные строки были взяты из заключительного слова по докладу об очередных задачах советской власти. Времени было еще много, заседание редколлегии еще только началось, я стал листать оказавшийся в моих руках том И очень скоро понял, что листанием тут не обойдешься, что надо его внимательно прочитать. Теперь я хочу сделать для возможного читателя моих записок извлечение из этого тома. В статье «Сумеют ли большевики удержать власть», написанной еще до Октябрьского переворота, были Владимиром Ильичом Лениным заранее предопределены многие действия и акции, которые в обозреваемый нами период стали осуществляться практически. Выпишем из той еще предреволюционной статьи главный

0: чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломать какое бы то ни было сопротивление, нам надо заставить работать в новых организационных государственных рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. «Значит, схема ясна», – комментирует Владимир Соловухин. «Сосредоточить в своих руках весь хлеб, все продукты, учет, а затем распределять эти продукты так, чтобы за хлебную карточку человек, голодавший и униженный голодом, пошел бы работать на советскую власть и вообще делал все, что прикажут. Гениально и просто, как все у Ленина». Разница с последующей статьей «Очередные задачи советской власти» состоит в том, что в первом случае, до взятия власти, когда только еще мечталось, делался упор на то, что путем голода, путем учета и распределения будут принуждать работать богатых, чье сопротивление якобы надо сломить. А во втором случае, когда власть уже была взята, зазвучали иные нотки. Цитата. «От трудовой повинности в применении к богатым власть должна будет перейти, а вернее, одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов, то есть трудовая повинность и принуждение, к большинству трудящихся рабочих и крестьян». Ленин, том 36, страница 144. Так что же осуществилось в стране? Власть рабочих и крестьян? Или всеобщая трудовая повинность для рабочих и крестьян? А если это так, то чья же власть?
1: На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «С другого берега».
0: Очерк Владимира Соловухина «Читая Ленина», опубликованный в 151 номере русского зарубежного журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Продолжаем чтение. Дальнейший абзац о трудовом народе в связи с трудовой повинностью для него поразил меня своим откровением. «Для нас не представляется безусловной необходимости в том, чтобы регистрировать всех представителей трудового народа, чтобы уследить за их запасами денежных знаков или за их потреблением, потому что все условия жизни обрекают громадное большинство этих разрядов населения на необходимость трудиться и на невозможность скопить какие бы то ни было запасы, кроме самых скудных. Поэтому задача восстановления трудовой повинности в этих областях превращается в задачу установления трудовой дисциплины». Конец цитаты. «Значит, — комментирует Соловухин, — действительно с рабочими проще, чем с богатыми. У богатых сначала надо отнять запасы, а потом уж можно их морить голодом. У трудящихся же никаких запасов нет. Отсиживаться им не с чем, надо идти трудиться, исполнять трудовую повинность, хотя и опричь души, потому что подчеркнутый насильственный характер будущего труда при советской власти рабочие почувствовали с первых дней». Признает это и Владимир Ильич. На странице 45 читаем. «Целый ряд случаев полного упадка настроения и полного упадка всякой организованности был совершенно неизбежен. Требовать в этом отношении быстрого перехода или надеяться на то, что перемены в этом отношении можно достигнуть несколькими декретами, было бы столь же нелепо, как если бы призывами пытались придать бодрость духа и трудоспособность человеку, которого избили до полусмерти». Конец цитаты. Не правда ли? Откровенно. Значит, призывами трудоспособность не вернешь. А чем же? Для учета производительности и для соблюдения учета необходимо устроить промышленные суды. Это уже что-то новое. Этого не знали, конечно, при проклятом царском режиме. Если бы при царе ввели вдруг на заводах промышленные суды, Представляю себе, на каких фольклорах

0: сетах завопили бы об этом друзья пролетариата и все прочие революционеры. А как бы завопили они, если бы, ну, Столыпин, скажем, выступил со следующей тирадой? Но выступил с ней, увы, не Столыпин, а Ленин, когда власть находилась уже у него в руках. Читайте. Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходимо карать вплоть до тюремного заключения. Увольнение с завода также может применяться, но характер его совершенно изменяется. При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же, при нарушении трудовой дисциплины, особенно при введении трудовой повинности, совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть наложена определенная кара. Вот так. Там, где при царе-батюшке можно просто уволить, а сколько воплей, а то и забастовок было по этому поводу, теперь одного увольнения мало, теперь тюрьма. Но, продолжает Владимир Солоухин, в стране вроде диктатура пролетариата. Как же сочетать, с одной стороны, его диктатуру, а с другой стороны, диктаторство над ним, причем уже не класса, не партии даже, но уже единой воли? А что речь шла о подчинении единому диктатору, единой воле, читаем недвусмысленные ленинские слова. Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплине участников общей работы напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать формы диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. Так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле безусловно необходимо. Ах, как хорошо! Помитинговали, пошумели, проявили свою пролетарскую гегемонию, потешили душу. Щелкает бич диктатора по местам. Ленин. Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм масс, с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица советского руководителя. Точнее, комментирует Солоухин, точнее про класс-гегемон, осуществляющий якобы в стране свою диктатуру, уже не скажешь. И вообще, словечко «принудительное» является едва ли не самым любимым словечком вождя в тот период. В деле принуждения пролетариата, хотя и строился вроде бы социализм, Владимир Ильич Ленин не брезговал обращаться к самым жестоким и драконовским достижениям капитализма. Цитата. «Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Учиться работать – эту задачу советская власть должна поставить во всем объеме. Последнее слово капитализма в этом отношении – система Тейлора. Осуществление социализма определяется именно нашими успехами в сочетании с советской властью и советской организацией управления с новейшим прогрессом капитализма. И вообще, капитализм оказывается не такое уж страшное слово и понятие», пишет Владимир Солоухин и дальше цитирует из Ленина. «Если мы могли бы в России через малое число времени осуществить государственный капитализм, это было бы победой. Что такое государственный капитализм при советской власти? В настоящее время осуществлять государственный капитализм – это значит проводить в жизнь тот учет и контроль, которые капиталистические классы проводили в жизнь. И еще. Государственный капитализм был бы для нас спасением. Тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролированное и общественное. А нам-то как раз этого и не хватает, потому что в России мы имеем массу мелкой буржуазии, которая сочувствует уничтожению крупной буржуазии всех стран, но не сочувствует учету, обобществлению и контролю».
1: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С другого берега». Передачу составил и ведет Юрий Мельников.
0: Мы передаем с небольшими сокращениями очерк Владимира Солоухина «Читая Ленина», напечатанный в 151 номере франкфуртского журнала «Грани» издательства «Посев». Про себя же они понимали дело четко и просто. Осуществить полный учет и контроль над каждым граммом и над каждой штукой, чего бы то ни было произведенного в стране. Все, что бы ни производилось в стране, держать в своих руках, а потом распределять по своему усмотрению. Благодаря такому контролю и распределению держать в подчинении и в трудовой повинности всех, без исключения живущих в стране людей, все поголовно население. Чтобы оно подчинялось единой воле, как один человек. Вот это и есть, по их мнению, социализм. То есть самая высшая и самая массовая форма рабства. Солоухин продолжает. Но для того, чтобы миллионы людей оказались в материальной, имущественной, хлебной зависимости, надо их сначала лишить тех некоторых запасов, которые они, может быть, накопили, и которые дадут им возможность чувствовать себя независимыми от пайка, от хлебной карточки, от зарплаты. Поэтому, взяв власть, с первых шагов большевики начали стремиться прибирать к рукам каждый рубль, каждую копейку, каждый грамм хлеба. Крупную буржуазию, фабрикантов и банкиров удалось уничтожить легко. Да их и было немного. Можно пересчитать, взять на учет и ограбить. А вот что делать с мелким собственником? Их же десятки миллионов. Мелкие собственники вызывали у Ленина большую ненависть, чем крупные капиталисты. И он об этом откровенно пишет и говорит. Ведь мелкие собственники – это все самодеятельное население России. Самодеятельное и поэтому самостоятельное. А как раз и надо было лишить его самостоятельности, подчинить и превратить в механизм послушной единой воли. Ленин пишет, «Не видит мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма у нас». Итак, комментирует Солоухин, «Главный враг социализма – это самодеятельные и самостоятельные люди. Кто же они?» Ответ Ленина недвусмыслен. Большинство и громадное большинство земледельцев, мелкие товарные производители. Мелкие буржуи имеют запас деньжонок в несколько тысяч, накопленных правдами и особенно неправдами. Не дают покоя деньжонки в чужих карманах. Ну, а неправдами это, конечно, ввернуто для красного словца. Какими неправдами могло копить деньжонки громадное большинство земледельцев. И не мог же он, Ленин, сказать «все земледельцы», а имел-то в виду всех, ибо что же еще может означать выражение «громадное большинство»? К людям, накопившим деньжонок, можно было бы отнести и различных там валял, златошвей, кружевниц, шорников, овчинников, кожемяк, сапожников, воскобоев, столяров, плотников, краснодеревщиков, чеканщиков, извозчиков, иконописцев, афень, пильщиков, угольщиков, стеклодувов, печников. Короче говоря, все самодеятельное население России. И все это объединялось общим названием «мелкобуржуазная стихия». Словечко с окраской. Назови «земледелец» и уже не то. Солоухин продолжает цитировать Ленина все из того же 36-го тома. «Деньги – это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников крепко держит это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря. Мелкий буржуа, хранящий тыщенки, враг государственного капитализма. И эти тыщенки он желает реализовать непременно для себя». Вот ведь какие подлецы! Какая темнота и несознательность! Вместо того, чтобы просто отдать денежки государству, прячут и норовят израсходовать на себя. Не выйдет, господа мелкие собственники, отберем. Где силой, а где лишив товаров и посадив на сухой хлеб. Через торксины, не мытьем, так катанием, но отберем. Тут и встала перед большевиками главная, главнейшая задача – сосредоточить в своих руках весь хлеб. Это главное средство воздействия, подавления и поощрения, а проще говоря, власти. Началась одна из самых кошмарных и кровавых страниц русской истории под названием «Продовольственная диктатура». Для себя Владимир Ильич твердо знал, что он осуществляет хлебную монополию, то есть сосредотачивает весь хлеб, имеющийся в России, в своих руках. Но для общественного мнения был выкинут жупел, словечко, против которого невозможно, кажется, возразить. Коротенькое словечко «голод». Было сделано так, что два главных города, Петроград и Москву, посадили на голодный паёк. 100 граммов хлеба в день. Дикие очереди за этими 100 граммами. Ну, а раз голод, значит, надо объявить поход за хлебом, борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодающих. Дело благородное и чистое, как слеза. Но, продолжает Владимир Солоухин, голод в Москве и Петербурге был инспирирован. Да и как могут голодать два города, если они не блокированы неприятелем, когда во всей остальной стране полно хлеба? Разреши, и тотчас же на всех базарах появятся горы хлеба и разных других продуктов. О том, что голода фактически нет, не раз в эти годы говорил и сам Ленин. Вот цитаты. «Сейчас надвигается голод, но мы знаем, что хлеба вполне хватит и без Сибири, Кавказа, Украины. Хлеба имеется достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицу, но он весь запрятан кулаками. Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом, в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Нет уж, Владимир Ильич, либо голод, либо избыток хлеба, что-нибудь одно. Большевики в это время очень боялись, как бы хлеб стихийно не проник или даже не хлынул в голодные столицы и не сорвал им задуманное мероприятие. Для этого были учреждены на железных дорогах заградительные отряды, которые следили, чтобы ни один мешок хлеба не проник ни в Москву, ни в Петроград. Заставив рабочих и прочее население этих двух городов изрядно наголодаться, Ленин объявил поход за хлебом, который фактически был нужен не для того, чтобы накормить два города, а чтобы осуществить хлебную монополию. Так пишет Владимир Солоухин в своем очерке «Читая Ленина», недавно опубликованном в журнале «Грани» Франкфурт-на-Майне. Окончание в следующем выпуске нашей программы.
1: Говорит радио «Свобода». Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу составил и вел Юрий Мельников.
2: «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Наша с вами история. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 6 мая 92 года.
3: Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. Этот выпуск нашей еженедельной программы целиком посвящен теме, о которой мы не раз уже в прошлые годы говорили – изучению последних дней жизни Владимира Ильича Ленина. Но поскольку в нашей студии сейчас находится московский гость, кинорежиссер Алексей Ханютин, начнем мы с того, что Владимир Ильич считал для нас из всех искусств важнейшим – с кино. Тем более, что вместе с Борисом Равдиным Алексей Ханютин готовится сейчас к съемкам документального фильма о Ленине. Алексей, скажите, чем и почему привлекла вас сегодня, казалось бы, уже набившая оскомину ленинская тема?
4: Вы знаете, это вопрос на засыпку, потому что каждый раз, когда у тебя спрашивают, почему ты взялся именно за этот фильм, почему ты выбрал эту тему, я как-то теряюсь. Здесь надо либо очень много рассказывать, либо сказать очень кратко. Потому что я чувствую, что как бы эта тема горячая, что вот это надо делать. И я могу потом рационализировать как бы это ощущение любым образом, объяснять, но в основе все лежит именно это первое, так сказать, ощущение, первое чувство.
3: Давайте более подробно поговорим о том, о чем ваш фильм.
4: Ну, мне, наверное, проще сказать, о чем этот фильм не будет. Это не будет фильм политический, поскольку действие фильма... Так сказать, мы сейчас находимся на сценарной стадии, скоро сценарий заканчиваем. Так вот, действие фильма начинается 15 мая 1923 года, когда совершенно больного, потерявшего речь, потерявшего способность писать Ленина, вывозят в Горки. И кончается фильм вместе со смертью нашего героя, то есть в январе 1924 года. В этот период Ленин, ну, в силу понятных причин, выключен из политики. Он не отдает распоряжений, не подписывает декретов, он не общается со своими ближайшими соратниками по партии. Он как бы погружен в свою частную жизнь. Но в этой ситуации, как ни странно, некоторые черты его личности, может быть, даже основополагающие черты его личности, они вырисовываются куда более ярко, и нам не мешают вот все эти политические подробности, которые, так сказать, может быть, перегружали пьесы, скажем, Шатрова, или, так сказать, ну, вообще были характерны для советской лениниады.
3: Я хотел бы, чтобы вы рассказали сейчас нашим слушателям о вашем соавторе, о Борисе Равдине.
4: Борис Равдин – историк, филолог, член редколлегии журнала «Даугава», живет в Риге и очень давно уже занимается ленинской темой. Вот, вот мы нашли друг друга как соавторы, и сейчас проводим множество времени в архивах, изучаем очень тщательно документы. Вот, ну, посмотрим, что у нас получится.
3: К тому, что сейчас сказал Алексей Ханютин, я должен добавить, что Борис Равдин был автором той самой псевдонимной публикации в парижском журнале «Минувшее», которая несколько лет назад легла в основу серии наших программ о последних днях жизни и смерти Ленина. Тогда эти передачи вызвали среди слушателей большой и, в общем, положительный резонанс. Ныне та статья Равдина перепечатана уже во многих российских изданиях. Но то, что предложили они с Ханютиным мне для нашей программы сегодня, еще нигде не опубликовано. Незадолго до своей насильственной кончины Лев Давыдович Троцкий передал в американский журнал «Life» свою очередную статью, которая должна была стать одним из решающих аргументов в его затянувшемся споре со Сталиным. Троцкий не исключал, более того, недвусмысленно намекал, что в смерти вождя мирового пролетариата вполне мог быть повинен человек, занявший его место. По свидетельству Троцкого, в феврале 23 года Сталин на собрании членов Политбюро сообщил, что Ленин вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яд. На собрании помимо Сталина присутствовали Зиновьев, Каменев и Троцкий. Все они были хорошо информированы о состоянии здоровья Ленина, но сообщение Сталина, по-видимому, застало их врасплох. Троцкий писал:
5: «Помню, насколько необычным, загадочным, не отвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер, а на лице его застыла полуулыбка, точно на маске. Жуть усиливалась еще тем, что Сталин не высказывал по поводу просьбы Ленина никакого мнения, как бы выжидая, что скажут другие. «Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы!» – воскликнул я. «Гетье, врач Ленина, не теряет надежды. Ленин может поправиться». «Я говорил ему все это», – не без досады возразил Сталин. «Но он только отмахивается, мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе. Прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения». Голосования не было. Совещание не носило формального характера. Но мы разошлись с само собой разумеющимся заключением, что о передаче яду не может быть и речи.
3: Рассказав об этом примечательном эпизоде, Троцкий задается далеко идущим вопросом. Действительно ли Ленин обращался к Сталину за ядом? Не выдумал ли Сталин целиком эту версию, чтобы подготовить свое алиби? Выздоровление Ленина грозило Сталину отстранением от власти, которую он уже довольно крепко держал в руках. Троцкий отмечал.
5: Цель была близка, но опасность со стороны Ленина еще ближе. Именно в этот момент Сталин должен был решить для себя, что надо действовать безотлагательно. Под рукой был фармацевт Ягода.
3: Версия Троцкого первоначально получила широкую поддержку на Западе. Так русские историки-эмигранты Николаевский и Валентинов вслед за Троцким считали, что Ленин яда не просил. Близкая точка зрения была высказана автором известной книги «Ленин. Биография революционера» Стефаном Пассони и не менее известным биографом Ленина Робертом Пайном. Советскому читателю статья Троцкого стала известной несколько лет назад в разгар очередной ревизии отечественной истории. Статью Троцкого широко перепечатывали самые разнообразные, в том числе и самые массовые газеты и журналы. Версия о том, что Сталин не то собирался отравить, не то отравил Ленина, в ту пору оказалась ко двору, была встречена с вниманием и пониманием. Сегодня существует возможность поговорить об этой версии, опираясь на факты. В том числе и на те, которые заведомо были известны Троцкому, но о которых он предпочел умолчать. Публикации ныне закрытого и практически ничем, увы, незамененного журнала «Известия ЦК КПСС» и доступные сегодня архивы позволили Борису Равдину и Алексею Ханютину увидеть затронутую Троцким тему «Ленин и яд» в несколько ином повороте.
6: В 1911 году, не желая дожидаться старости и дряхлости, покончили с собой видные социалисты Поль Лафарг и его жена Лаура, дочь Маркса. Под впечатлением этого события Ленин делился тогда же с Крупской. «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть, как Лафарги». В 1922 году судьба дала возможность посмотреть правде в глаза самому Ленину. К этому времени уже более полугода он постоянно чувствовал признаки приближающейся катастрофы. То на охоте онемеет нога, мурашки пошли, то мучает страшная бессонница и головные боли. Особенно пугали его странные припадки. Несколько раз он неожиданно терял сознание. На секунду, две, три. Однажды в коридоре свалился чуть ли не под ноги часовому. О припадках он никому не рассказывал. Но медицинской литературой обложился и пытался сам себе поставить диагноз. Самодиагноз, видимо, был не слишком утешительным. И в марте 1922 года он решился прибегнуть к консультации врачей-специалистов. Из Германии были выписаны невролог Отфрид Ферстер и клиницист Георг Клемперер. Приглашенным к Ленину медикам платили не скупясь. Вот, например, суммы, выданные Ферстеру. 5000 фунтов стерлингов, 2500 фунтов, 4400 фунтов стерлингов. А вызванные в марте 23-го года немецкие врачи получили такой гонорар. Профессор Миньковский – 4400 фунтов стерлингов, профессор Штрюмфель – $9500, задержавшийся в России профессор Бумке получил $20000, и это далеко не все суммы. Ферстер и Клемперер как-то утешили Ленина, но, видимо, не до конца. Он часто повторял теперь своим ближайшим товарищам по партии: «Помяните мое слово, кончу параличом». На всякий случай он решил предпринять кое-какие меры. Существует записка его сестры Марии Ульяновой.
7: Зимой 20-21-22 годов Владимир Ильич чувствовал себя плохо. Головные боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно когда, но как-то в этот период Владимир Ильич сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом, и взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему и даст ему цианистого калия. Сталин обещал.
6: В конце мая 22 года Ленин приехал на отдых в подмосковные горки. Майская ночь, 25 число. За окном трещат соловьи, никак не уснуть. Пришлось спуститься вниз, чтобы камушками распугать соловьев. Ленин бросил камушек, другой, и вдруг почувствовал, что рука как будто отсыхает. На следующий день положение ухудшается. Явные признаки паралича. Несколько дней сомнений. Врачи не говорят ничего определенного. Ленин или мрачно встречает их, или набрасывается с вопросами о характере болезни и возможном ее развитии. 30 мая его навещает офтальмолог. Даже к нему Ленин обращается с теми же вопросами. Говорят, вы хороший человек, скажите же правду, ведь это паралич и пойдет дальше. Поймите, для чего и кому я нужен с параличом. В этот же день он категорически настаивает на свидании со Сталиным. Позднее, вспоминая об этом, Мария Ульянова писала:
7: уговоры отказаться от этого свидания, так как это может повредить ему, не возымели никакого действия. Владимир Ильич указывал, что Сталин нужен ему для совсем короткого разговора. Стал волноваться, и пришлось выполнить его желание. Позвонили Сталину, и через некоторое время он приехал вместе с Бухариным. Сталин прошел в комнату Владимира Ильича, плотно прикрыв за собой по просьбе Ильича дверь. Через несколько минут Сталин, который показался мне несколько расстроенным, вышел. Простившись с нами, оба они, Бухарин и Сталин, направились во двор, к автомобилю. Я пошла проводить их. Они о чем-то разговаривали друг с другом в полголоса. Но во дворе Сталин обернулся ко мне и сказал: «Ей, он имел в виду меня, можно сказать, а Наде, Надежде Константиновне, не надо». И Сталин передал мне, что Владимир Ильич вызвал его для того, чтобы напомнить ему обещание, данное ранее, помочь ему вовремя уйти со сцены, если у него будет паралич. Владимир Ильич просил Сталина привезти ему яду. Сталин обещал, поцеловался с Владимиром Ильичем и вышел из его комнаты. Но тут, во время нашего разговора, Сталина взяло сомнение – не понял ли Владимир Ильич его согласия таким образом, что действительно момент покончить счеты с жизнью наступил, и надежды на выздоровление больше нет. Обсудив это, мы решили, что Сталину надо еще раз зайти к Владимиру Ильичу и сказать, что он переговорил с врачами, и последние заверили его, что положение Владимира Ильича совсем не так безнадежно, и что надо с исполнением просьбы Владимира Ильича подождать. Так и было сделано.
6: Помимо воспоминаний Марии Ильиничны, есть еще один архивный документ, зафиксировавший факт обращения к Сталину с просьбой о яде. В истории болезни Ленина под 30-м числом запись: «Приезжал Сталин, беседа о суициде». Знал ли Троцкий об этом эпизоде? не мог не знать. 26 июля 1924 года Мария Ульянова писала в Президиум Объединенного Пленума ЦК и Центральной контрольной комиссии Российской коммунистической партии большевиков.
7: Когда с Владимиром Ильичем случился первый удар, а также во время повторного удара в декабре 22 года, Владимир Ильич вызывал к себе Сталина и обращался к нему с самыми интимными поручениями.
6: Был ли знаком Троцкому этот документ? Несомненно. Как и постоянные разговоры в высшей партийной среде о намерении Ленина покончить с собой. Почему же Троцкий попытался обвинить Сталина только в конце 1939 года? Почему упустил эту возможность раньше? Да потому, что к концу 1939 года уже скончались и Мария Ульянова, и Надежда Крупская, которые могли бы уличить его в очевидной фальсификации. Вернемся, однако, к Ленину. Лето 1922 года кончалось. К началу осени здоровье Ленина настолько улучшилось, что он смог вернуться к работе. Однако призрак грозной болезни время от времени напоминал о себе. Он читал заграничную прессу, она предрекала ему прогрессивный паралич и возможное сумасшествие. В конце ноября, начале декабря 1922 года здоровье Ленина вновь явно ухудшилось. Симптомы те же. Вот его реплики конца 22-го, начала 23-го годов.
5: Если у меня не прогрессивный паралич, о котором писали в белогвардейских газетах, то во всяком случае паралич, который постепенно прогрессирует. Или будет у меня кондрашка. Мне уже много лет назад один крестьянин сказал, а ты, Ильич, помрешь от кондрашки. И на мой вопрос, почему он так думает, он ответил, да шея у тебя уж больно короткая.
6: Ленина пугает не только будущая неподвижность, еще больше он боится потерять речь. В ночь с 15 на 16 декабря 1922 года наступает резкое ухудшение. Временный паралич правой руки и ноги. Вновь мысль о яде. К кому обратиться? Отношения со Сталиным к этому времени таковы, что не позволяют прямо просить его о дружеской услуге. Ленин обращается к своей секретарше Лидии Фотиевой. Вот что она пишет в своих неизвестно где находящихся ныне записках. Цитируем по воспоминаниям Марии Ульяновой.
7: 22 декабря Владимир Ильич вызвал меня в 6 часов вечера и продиктовал следующее. Не забыть принять все меры, достать и доставить в случае, если паралич перейдет на речь, цианистый калий, как меру гуманности и как подражание Лафаргам. Он прибавил при этом, эта записка вне дневника, ведь вы понимаете? Понимаете? И я надеюсь, что вы это исполните.
6: О том, что призыв о помощи в этот период был не единственным, свидетельствуют и воспоминания врачей.
5: В конце декабря и в начале января настроение все хуже, пессимизм достигает апогея, пишет доктор Кожевников о своем пациенте. Владимир Ильич глубоко убежден не только в том, что параличи конечностей уже стойкие, но и в том, что скоро отнимется и речь. Он начинает настойчиво требовать свидания с Фотиевой. Конфиденциально с ней беседуют. Содержание этих бесед мне известно от самой Фотиевой, и поэтому не считаю возможным о ней говорить.
6: О том же писал еще один врач, профессор Крамер.
5: На свою болезнь он с самого начала смотрел пессимистически и в свое выздоровление не верил. На это указывают, по крайней мере, ряд фактов. Сюда относятся, например, его разговоры с товарищем Фотиевой от января или февраля 23-го, интимное содержание которых я представляю, если они найдут это возможным, передать самим упомянутым лицам.
6: В изданной в начале 80-х годов биографической хроники жизни и деятельности Ленина отмечены зимние дни бесед Ленина с Фотиевой, о содержании которых ничего не известно, например, 18, 19, 20, 27 февраля. Вероятно, именно в эти дни продолжались разговоры о яде, в котором ему было отказано.
3: наша с вами история. Сегодня мы знакомим вас с неопубликованным исследованием Бориса Равдина и Алексея Ханютина о последних днях жизни Ленина. Статья их называется «Яду мне, яду».
6: Нет никаких оснований доверять Троцкому и подозревать Сталина в том, что тот хотел заручиться согласием Политбюро, чтобы отравить Ленина. Как мы видим, инициатива и настойчивая инициатива исходила от Ленина. Конечно же, и Троцкому было известно о желании Ленина. Он утаил его от читателя или постарался забыть о нем, решив использовать этот сюжет для борьбы со Сталиным. Незадолго до смерти еще одной секретарши Ленина, Володичевой, с ней беседовал профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС Генрих Николаевич Волков. Володичева рассказала ему, что в конце концов Ленин и Крупская условились, если наступит резкое ухудшение, она даст ему яд. Он попросит словом, а не сможет жестом. Есть еще один, самый пространный рассказ на эту тему. 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина, из Москвы в Горки отправился специальный поезд. В одном из вагонов едут члены Центральной контрольной комиссии Гусев, Шкирятов, Киселев, один из председателей ЦИК Нариманов, поэт Демьян Бедный и нарком просвещения Луначарский. Говорят, естественно, о покойном. О рассказе Гусева нам известно по записи Луначарского.
5: Перед вторым ударом, за несколько часов до него, у Владимира Ильича началась невозможная головная боль. Настолько мучительная, что он бегал по комнате и громко стонал. Наконец он обратился к Надежде Константиновне, своей жене, и сказал ей: «Ты должна настоять на том, чтобы мне дали цианистого калия. Я хочу умереть сейчас». Надежда Константиновна начала уговаривать его. Говорила, что головная боль пройдет. На что Владимир Ильич ответил: «Ты не думай, что я говорю по малодушию. Я готов был бы принять всякую боль, но пойми, положение безнадежное. Если повторится удар, то я, может быть, на долгие годы останусь без языка». Ни Надежда Константиновна, ни прибежавшая сестра Владимира Ильича, конечно, не могли допустить и мысли о том, чтобы удовлетворить это страшное желание. Тогда Владимир Ильич бросился на кровать, отвернулся к стене и сказал с горьким упреком: «Слабые романтики!» Потом схватился руками за голову и больше даже не стонал. Через 2-2.5 часа с ним случился удар, который действительно лишил его дара речи.
6: Авторы исследования, с которым мы вас знакомим, Борис Равдин и Алексей Ханютин, считают, что рассказ Гусева не совсем точен. По комнате Ленин бегать не мог, но постоянно просил перенести его с кровати на кресло, с кресла на кровать, требовал возить его в кресле по комнате. Вероятно, Гусев объединяет в своем рассказе разные эпизоды, связанные с просьбой о яде. И когда Ленин мог ходить, и когда потерял способность самостоятельно передвигаться. Но сам факт стремления Ленина к смерти, к самоубийству, сомнений не вызывает. С 10 марта 1923 года Ленин окончательно утратил способность самостоятельно распорядиться своей судьбой, если только это желание продолжало у него существовать. В результате удара у него была полностью парализована половина тела, утрачены речь и письмо, ядовитые препараты были ему недоступны, каждое его движение находилось под постоянным контролем, случалось, он выгонял из своей комнаты в Горках родных, врачей и санитаров, но и в этих случаях за ним наблюдали из-за ширмы, сквозь специально проделанные щели в двери, прислушивались к каждому движению из прилегающего помещения. Он, распоряжавшийся судьбами миллионов, своей судьбой распорядиться не мог. Скончался Ленин 21 января 1924 года. Специальной экспертизы на яд, насколько известно, не проводилось. При желании ее можно провести сегодня. Сохранились, например, ткани мозга Ленина, волосы. Однако смысла проводить подобную экспертизу, кажется, нет. Но даже, предположим невероятное, если следы яда будут обнаружены, вопрос о том, кто мог дать Ленину яд, остается открытым. Если бы Крупская решилась дать Ленину яд, то она, скорее всего, не забыла бы и себя. Пережив Ленина на 15 лет, она, вероятно, не раз пожалела, что не исполнила данного ей Лафаргами и мужем завета. Впрочем, что мы все о яде, да о яде. Поговорим лучше об одном предмете, начинающемся с буквы «Я». Яйца куриные. Сколько, однако, их пришлось съесть Ленину за время болезни. Всякий маломальски заботящийся о своем здоровье человек знает, что в больших количествах этот превосходный продукт тоже вреден, особенно для склеротиков, а сосуды мозга Ленина были заизвесткованы катастрофически. Ленин любил эту неоплодотворенную куриную яйцеклетку. Врачи шли навстречу его вкусовым предпочтениям. Как далеко они шли? Возьмем для примера май 1923 года. Смотрим по дневнику, который тогда еще тщательно вели санитары. 1 мая – 3 яйца в смятку и суп с двумя желтками. 2 мая – 3 яйца, бульон куриный и в нем 2 желтка. 3 мая – дали на яйцо меньше. По 4 яйца в смятку давали 6 и 12 мая. 17 и 18 мая давали по 3 яйца плюс яичницу, вряд ли она была из одного яйца. 20 и 26 мая давали всего по одному яйцу. 29 мая ни одного яйца в смятку, заменили стаканом желтков. Нет ни одного дня в мае 23 года без яиц. Месячный итог, его мы посчитали сами, 94,5 яйца. Предупредим всполошившегося слушателя. Наука диетология в 20-е годы не связывала склероз сосудов с холестерином, содержащимся в яйцах. Яйца считались идеальным диетическим продуктом. Если же следовать сегодняшней диетологии, то кто знает, в какой степени яичная диета ускорила кончину вождя, сыграв таким образом роковую роль недоступного ему цианистого калия. Но ни он, ни окружающие – и не подозревали об этом.
3: Этим рассуждением о роковых для диктатуры пролетариата яйцах и завершается статья Бориса Равдина и Алексея Ханютина, с которой в программе «Наша с вами история» вас познакомили сегодня Наталья Урбанская, Леонид Махлис, Юлиан Панич, звукорежиссер передачи Андрей Владимиров, а также ее редактор и ведущий Владимир Тольц.
2: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали репутацию.

0: библиотеке, да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, а там Oral History Project, отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. И я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, Кх, Кх и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе. Это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса. Мы-то радио. Нам же звук нужен. Нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу. Дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть. Что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Богом, разрешаю.
1: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
2: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
1: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
4: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК УГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в Москве.